0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
1: Здравствуйте, Николай.
2: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
1: Я хочу еще один кредит взять.
2: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы ни одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
1: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
2: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
1: Да.
2: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
1: Да.
2: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
1: Чтобы днюху отпраздновать.
2: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
1: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
2: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
1: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
2: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда. Это всегда неправда в кино.
3: Слушайте, Николай, ну я же не просто так вас прошу. Я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
2: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
1: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
2: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палкой думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, Тыщ-Пищук?
1: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
2: найти? Пошел вон.
1: Что?
2: Пошел, пошел вон.
1: Да, Николай, да я
2: пошел
1: не...
2: Пошел вон,
1: да нет, я вас понял. Да я реально...
2: Я сюда сказал, не беси меня.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Если долго и честно трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
2: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока.

0: если мне не очень понравится результат.
1: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
2: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо. Ну, пока так.
4: Сеть бюджетных

0: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
1: Кутикуловедение и манипедикюризация.
2: Селфи-ведение.
1: Блоговедение.
2: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
1: Массовый коучинг.
2: Эмоциведение.
1: Игра престолизация и сериаловедение.
2: А также на кафедрах тату и коте.
0: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
1: Один раз, зато на всю жизнь.
0: Сайт какой-никакой, а диплом .com.
3: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
4: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
5: Бубен.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
1: А мы из Салавата.
2: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
3: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
1: Ты че, оборотень?
3: Нет.
1: А зачем тебе тогда полнолуние?
3: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
4: Магазине чая.
3: Здравствуйте, можно чай?
5: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахун Пао, Тигуань
3: И. Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
5: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
3: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
5: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
3: Попить с баранками.
5: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
3: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
5: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
3: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
5: Какой?
3: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
5: Нет.
3: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
1: Как патчи?
3: Как два пакетика чая.
5: Ну а с кем вы будете пить чай?
3: С медом, болею я.
5: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
3: Профессионалы?
5: Да.
3: Есть чайный гриб?
5: Это что?
3: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед. Суперпроект
0: ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Простое детское правило. Если родители засыпают, значит, пора просыпаться.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну и что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле.
2: Муж жене говорит: «Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально». Она говорит: «Ты задолбал, нормальный суп. Мне нравится, не ешь». Мужчина подходит к вратам рая и стучится. Открывает ангел заспанный. «Слушаю вас». Он говорит: «Мне в рай». «А что вы взяли?» «Ну как, я вот смотрю надпись «Рай», в рай, вот мне сюда». «Ну а что вы взяли? Вы сделали хоть какое-то доброе дело?» «Сделал, конечно». «Ну какое?» «Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел самому здоровому, дал зубы». «Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было?» «Ну, пару минут назад».
0: Игорь Маменко

0: шутит. Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет. И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
1: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистично.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: У меня вопрос назрел. 1-2 свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпится» или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как «слюбится, стерпится»? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся. Да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. То потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, 2 зуба, и оба не во рту. Он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмящей отлично ем. Не надо вот этого... Вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Барные истории или пьяному море по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот поползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. А вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая. Он ее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, панты. Дальше рожь, пшеница. Будни скорой помощи.
3: Алло, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
4: Хорошо. Карета будет через час.
3: Через час? А что нам делать этот час?
4: Не знаю, пишите пока карандашом.

0: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой. Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки. Хорошо, ну он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему: это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит: картошки. Что, она вся плохая, что ли? Да нет, она вся свекла.
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Благодарность запросто может быть черной. Небольшой такой баночкой черной икры.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал. Четыре. Я бы работал, когда хочется. Шесть. И в деревню на подводе с сенами девками. Семь. И обратно быстро на машине. Девять. И спать. 10, 11, 12. Остриться у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушители напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытаются вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: Гудбай. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь.
3: Я думал, на этой песне многое можно сочинить.
4: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор-ФМ.
2: Подвела меня рука.
5: Опа.
2: Футболиста, игрока. Игрока. И теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: Вот есть же такие, да, отчаянные люди, которые.
1: Да, есть такие. Я видел, когда чувак переходил МКАД, это было ужасно.
0: Я таких людей вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится?
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.
0: Очень ты внутри негуманная, новая ока, окаянная. Габариты все, ой, заужены, уши у колен обнаружены.
1: Ой, ой.
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки,

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не зная, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Трехлетняя Зоя с восторгом рассказывает старшей сестре о чудесном приборе, в который смотришь обоими глазами, а он увеличивает картинку. Никак не может вспомнить, как он называется. И тут резко как вскрикнет: «А, вспомнила, вспомнила! Блюдякль!» Ангелина, 4 года. Играет в фею. Носится по квартире с волшебной палочкой. Подбегает к папе. «Папа, что ты хочешь больше всего?» «Хочу послушную девочку». «Хорошо», — говорит Ангелина и взмахивает волшебной палочкой. «Теперь ты послушная девочка». Из школьных сочинений Дениса. «В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять». Сочинение по картине. Они все, собака, бабушка и девочка, были крестьянами. Младший брат женился на лягушке и был доволен. Ведь у старших братьев жены были настоящие жабы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Егор наблюдает, как мама собирается на работу. Смотрит, смотрит и говорит: «Мам, ты такая красивая, прям как муха-цокотуха». Как-то после очередного женского праздника в детском саду воспитательница проводит беседу с детьми и спрашивает, что они подарили своим мамам и вообще, дарят ли подарки. Девочка Женя, 4 лет, начинает рассказывать. «У моей мамы есть друг. Он ей дарит цветок. Много цветков». Вдруг замолчала на полминуты, а затем так серьезно сознанием дела говорит воспитательница: «А у тебя-то мужик есть?» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: не возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Парная консультация у психолога. Это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: Фоменко. 5 шуток про Москву.
1: С сегодняшнего дня мэр Москвы Собянин приступает к замене промокших бордюров на новые сухие.
2: Из-за окурка, брошенного в Москва-реку, сгорело 7000 кубометров воды. Когда?

0: когда-нибудь, через много-много веков, археологи по количеству слоев плитки смогут подсчитать, сколько лет Собянин руководил Москвой.
1: В Москве пробки бывают в трех случаях: утром, вечером и всегда.
2: На все внутренние и внешние проблемы мы в Москве кладем плитку.
3: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера неплохо погуляли, а сегодня я чувствую себя паровозом. Весь

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Есть на свете профессии, по определению связанные с юмором и шуткой. Ну, например, комедийный актер, писатель-сатирик, стендап-комик и, разумеется, клоун. Кстати, несколько забавных историй о том, насколько веселой жизнью живут легенды цирка вне манежа, ждут вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: На выступлениях известного клоуна Боба О'Коннора публика в цирке буквально покатывалась от хохота. Сам же клоун в реальной жизни страдал ипохондрией и даже лечился у невропатолога. Однажды тот прописал ему обтирание холодной водой, дал ряд полезных советов, а в заключение сказал: «Сходите в цирк. Там выступает очень смешной клоун Боб О'Коннор. Уверяю, он вас непременно развеселит». «Дело в том, что клоун Боб О'Коннор – это как раз я», – уныло ответил артист. Однажды некий высокомерный чиновник, входя в цирк вместе со своей супругой, пренебрежительно спросил стоявшего у кассы знаменитого клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова: «Скажите, а свиньи будут?» «Берите билеты». «Будут», — ответил, улыбаясь, Дуров. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов «Икар». Курепова удивило, как малообразованные гимнасты, в общем-то, люди темные, придумали такое удачное, звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера, и тот ответил: «А, просто получилось. Когда номер выпустили, мы с ребятами пошли в пивную. Ну, чтобы отметить это дело, а заодно придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы все наоборот. Снаружи написано «Пиво раки», а внутри читаю «Икар ОВИП». Понравилось первое слово. Так номер и назвали. Пусть все думают, что мы иностранцы.
0: Шутить изволите.
1: Кстати, если название нашей рубрики прочитать наоборот, то получится какая-то ерунда. Оставим как есть. Шутить изволите. Новый выпуск уже не за горами. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко фейк-радио!
4: Да, детка, именно.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если я храплю, не надо толкать меня в бок. Я сбиваюсь и начинаю сначала.

0: Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли.
2: Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в «Калинку», найди половинку». Вот такие мероприятия. И я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали», да, для Ксюши от подружек «Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша», а меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Атляр, и звучит она так. Положил я Лене на колени. Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда. Заломили цену за девчонку Лену. Лена, из полиэтилена, ну... Я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парни девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой... Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да? Там нанизываем на нить воспоминания вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок, что-то из разряда там доигрался Михаил. Алименты не платил, а Верховный суд Мишаню на 3 года посадил, и весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Супер!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино. Это когда сопернику сразу говорят «козел».

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка-богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо. Прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стывненко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что такое уйти по-русски?
2: Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное и не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити
0: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал

0: Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
8: Акция действует до конца года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу всходит, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино «Элегия БУ». На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Москве 7:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: Ну и я, Яся Пугачева, с огромным удовольствием буду вместе с вами встречать эту прекрасную субботу. Ну, а с кем-то ее очень даже весело продолжать. Почему весело? Потому что у нас здесь, на Юмор ФМ, очень много смешного, приятного и улыбчивого. Например, наш веселый чат. Это время ваших сообщений, приветов, поздравлений, ваших шуток. Смело их отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. Надеюсь, записать вы успели. Кроме веселого чата, в этом часть порадует нас анекдоты Игоря Маменко, проект «Лиг городов», любимая фирменная не реклама и, конечно, в ближайшие секунды нас с вами ждет народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
2: Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровый кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
3: А рядом с ним
2: все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Ну что, как дела, мужчина?
4: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
2: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
4: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубает двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, у медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2. 2 матча через 2 года. Вот.
3: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
4: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда. Это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
2: Ну, конечно, это естественно. Да. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай еще, а потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёхоши из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная тёхоша. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
5: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
2: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
5: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
2: Так!
4: А что же там еще?
2: Ой, простите! А что же там еще?
5: Медиа-биатлон.
2: Ой, мама! Я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем!
5: Так, спорт, конечно, непростой. И давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет, и он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
3: А скажите, нет ли...
2: Что-то говорит Катюша, давайте послушаем.
3: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
2: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания!
1: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
7: Акция действует до конца года.
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста. Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила. Не
4: реклама. Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
5: Тёлочкам тоже надо отдыхать.

0: Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
1: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
2: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
1: Порадуй телочку, купи путевочку.
3: Ой, ты гой еси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
4: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
3: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтёв. Да квасу ржаного.
4: С хреном квасу, а ли с медом?
3: С хреном, без льда, среднюю крынку.
4: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
3: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
4: Подать в бересте, аль на злате серебре?
3: Да в бересте, по-простому.
4: Внутрихором на трапезничать желаете, аль во свояси?
3: Так во свояси, девица, во свояси.
5: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
3: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
5: «Житие мое». Вкусно, душевно, легко.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является оферта и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Денет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Денет Т4Л. Комплектация актив 2026 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется вареньчик со сметаной и холодца с хреном, и на Мальдивы, но есть только хрен.

0: вот она, пятница наступила, прилетела. Если вы ее ждали, то она готова к встрече с вами. Ну, а кого-то она уже в своих объятиях точно принимает. Да не просто пятница сегодня, а сегодня самый что ни на есть настоящий праздник, в честь которого мы и дополнительно отдыхаем. Ну и поздравляем друг друга, конечно же. Например, вот так всех россиян с Днем России поздравляю. Мира, счастья и добра. Желаю, передаю привет дочке Галинке. А еще от тебя, Галинка, всем слушателям Юмор-ФМ. А семи рукопожатиях это работает. Прекрасно. Еще один привет от Георгия из Геленджика. Всем отдыхающим на пляже Лермонтовский. Пожелания отличного отдыха. Красота. Хорошо начать этот пятничный день. Добрый день и хорошего настроения. Хочу передать привет своему мужу Дмитрию и пожелать хорошего настроения, написала Ангелина. Ну и еще один привет улетает старшему специалисту отдела кадров Кулидину Владимиру. Пожелание ему хорошего дня и хорошего настроения. И вы, кстати, тоже не стесняйтесь. Поздравляйте друг друга, передавайте приветы. Если вдруг у вас сегодня рабочий день, так же, как и у меня, ну тоже поддержите, скажите что-нибудь доброе, веселое. Все это можно написать в наш веселый чат. Номер 1+7 915 03 03 567. И Телеграм, и Макс, и даже СМС будут в вашем распоряжении. Ну а пока вы набираете тексты, мы будем смеяться. Анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа. Чуть раньше проект «Лига городов».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Саратов.
1: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
2: ДТ.
1: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадта.
4: ДТ.
1: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
5: Что?
4: ДТ, говорю.
5: ДТ.
1: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
2: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
1: Верно. Марина, загадка. А, ДТ, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
4: Ч.
1: Скорее думаем.
4: ДТ, ДТ.
1: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
5: Вашу мать.
1: Думаем.
3: ДТТ, убери Д.
1: Две буквы.
5: Пусть будет ДТ.
1: Верно.
4: Подошло.
1: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
2: ДТСР.
1: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
3: Я не расслышала вопрос. ДТТТТТ.
1: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Ю,

0: WZ провалились.
1: ДУ? Или ДТ?
0: Смешно. ДТ. Верно. Алексей!
2: У меня досрочный ответ. ДТ.
0: Неверно. Подумайте.
2: Я думал, я понял правила
0: игры. Артем! Артем! Первые две буквы, которые пришли на ум.
3: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы... Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
4: Да, это.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
1: Да, и «ты».
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
2: Dolce & Gabbana?
0: ДТ, молодец!
2: Я так далеко никогда не проходил.
0: Артем, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
3: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
5: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
7: Хорошая погода.
8: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
6: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз вам повторять? Не любовница, а дублерша жены. Для исполнения опасных сексуальных трюков.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек столкнулся с представителями уголовного мира. Они его достают из машинки помятой. Говорят: брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит: я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну, что у нас с баблом? Он говорит: ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну, хорошо, может быть, конечно, двадцатка много. Давай десятка. Ну, десятка, чтобы через месяц была. Он говорит: я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну, что у нас с червонцем, брат? Он говорит: ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит: ну, десятка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну, что, пятерка, как штык? Ты понял? Он говорит: я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну, что с пятеркой? Говорит: нету, ребята. Ну, тогда мы тебя уроем. Он говорит: ну, ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю.
2: Двое идут, там душераздирающие крики слышны из окна, с третьего этажа. Говорю: что там происходит? Нинка из 12-й квартиры. Говорит: рожает, что ли? Беременен. Костя, подожди, сейчас пойдем дальше. Надо маме позвонить, сказать ей, где я. Алло, мама, где я?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: гражданин, вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо. Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
1: Категория

0: 8:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мне 20 с лишним лет. Вообще все годы после 20 лишние.

0: последний, а первый среди длинных выходных у нас день начинается. И этот отдых может быть праздничным, ярким, легким, приятным. И потому что провести его вы можете в компании Юмор-ФМ. С нами все становится намного веселее. Здесь у нас на Юмор-ФМ вы можете, во-первых, выиграть автомобиль, ну, в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну, а в финале этой игры целую новенькую машину. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Во-вторых, вы можете передать привет или поздравить кого-то с праздником, с Днем России. Пожалуйста, пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. А еще вы можете посмеяться над нашими веселыми рубриками. Над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна, над ответом на вопрос Сати, потому что он с юмором будет отвечать, какой бы серьезный вопрос ни был. Ну и в ближайшие секунды нас с вами ждет народная игра. Тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Русалия.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис». Город Москва.
3: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы.
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтобы взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ?
5: Уйма.
4: Я так и думала. Дальше.
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы ян-то будем терпеть?
4: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5 метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: О! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик.
3: Угу.
4: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот и как отрезало все, понимаешь.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герц. Цена 68.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

0: О себе и о самых близких вы смело можете писать в нашем веселом чате. Передавать приветы, признаваться в любви, поздравлять с Днем России. Все это возможно. Телеграм, Макс, СМС в вашем распоряжении. Номер 1+7 915 0303567. Но чтобы этот день был не только праздничный, но и очень веселый, и очень много смешного есть здесь у нас. Например, монолог Михаила Жванецкого непременно порадует нас в финале этого часа. Анекдотами порадует самый лучший Дэн, но в ближайшие секунды Сатья с юмором будет отвечать на вопрос.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
1: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс

0: Да, только не всегда у них что-то получается.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Начните учить своего малолетнего ребенка игре на фортепиано. У вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.

0: ваши сообщения, приветы, поздравления и, конечно же, шутки, пожалуйста, нам в Телеграм, в Макс или по стариночке с помощью СМС-сообщений смело отправляйте. Номер 1+7 915 03 03 567. Начнем с послания от Юрия из Новокузнецка, Кемеровской области. Он поздравляет всех кузбассовцев и россиян с Днем России. Пламенный привет передает любимому папе Владимиру Анатольевичу, любимой маме Анастасии Юрьевне, а также всей России, Кузбассу. Говорит, что у него все в полном порядке, хоть погода хмурая, но все равно лето продолжается. Всем классной праздничной пятницы, отличного настроения, любви, счастья, здоровья, благополучия и, в общем, всего самого-самого распрекрасного. Еще у нас есть чудесное поздравление. Поздравляю любимого мужа Александра с 15-летием совместной жизни. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью и любовью. Хочу, чтобы ты всегда чувствовал мою поддержку и любовь, а наша жизнь была полна ярких моментов и счастливых воспоминаний. С праздником, любимый! Твоя любящая жена Стелла. Какие прекрасные люди! А Стелла и Александр, вам много-много раз по 15 лет счастливой совместной жизни. Ну и чтобы прямо сейчас стало веселее, намного веселее, мы будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого будет в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна. Веселый чат вернется через час. Пишите +7 915 03 03 567.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Кто вам сказал, что библиотекарь – скучная профессия? Вы только представьте. В отделении полиции мужчину спрашивают. Сергей Петрович, ну что же вы хулиганите-то? Ну скажите, пожалуйста, почему вы запрыгнули на руки к сотруднице библиотеки?
3: Дело было так. Захожу я в библиотеку. Никого. Тишина, полумрак. Подхожу я к библиотекарше и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, а у вас есть книги про паранойю?
2: А эта дура мне в ответ страшным шепотом.
3: Они у вас прямо за спиной.
2: А вот вам анекдот о настоящей мужской дружбе. Мужик часто приходил в бар и заказывал 3 кружки пива. Выпивал и уходил. Однажды бармен не выдержал и спросил. Простите, а почему вы всегда заказываете именно 3 кружки пива? Ну, знаете, отвечает мужчина, было время, я приходил в этот бар с 2 лучшими друзьями, и мы выпивали по кружечке. Потом судьба раскидала нас по разным городам и странам, но мы договорились, что каждый из нас, если захочет выпить, будет заказывать и на себя, и на друзей. Это помогает нам не забывать о нашей крепкой дружбе. Проходит какое-то время, мужик продолжает приходить в бар и выпивать, но в один из дней неожиданно заказывает 2 кружки и в следующий раз опять 2. Бармен догадался, с одним из друзей явно что-то произошло. Он подошел и сочувственно произнес: «Извините, вы теперь заказываете по 2 кружки пива, я так понимаю, что с одним из ваших друзей случилось что-то нехорошее». Мужик, смахнув в пену с усов, ответил: «Да не беспокойтесь, все в порядке, все живы-здоровы. Просто я бросил пить». Похмелье – это не диагноз, это состояние души. Представьте, мужик с дикого бодуна пытается собраться на работу. Ой, я представил. Долго, очень долго смотрит на 2 носка разного цвета у себя на ногах. И, наконец, изрекает: «Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июня.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман».

0: Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: Мясной гурман.
4: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуй через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей? До середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Да все без...
6: Что?
5: А что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: В Москве 9:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Объявление. Отдам кактус в добрые руки. К горшку приучен.

0: Мир зеленого цвета в самое, что ни на есть, настоящее время. В России лето на календаре. Да, сегодня еще и не просто лето, и не просто пятница, а день выходной и праздничный. Мы отмечаем День России уже в 36-й раз. А по этому поводу вы можете поздравить друг друга, собственно, с этим праздником. Ну, или с каким-то другим праздником. Например, с Днем города Ижевска, или Кирова, или Великого Новгорода. В общем, пишите нам в Телеграм, в Макс, или с помощью СМС к номеру 1+7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваше сообщение в середине этого часа. А еще включу вам рубрику «Ильф Петров и Бурунов». Посмеемся с вами над шутками Николая Фоменко про студентов, которые сейчас сессию сдают. Угарный папа поделится детскими перлами, но в ближайшие секунды шутки, песни плюс Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда Ангарская.

0: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
0: Позвольте, спою. Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Маруси нынче развлекуси.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надежда?
4: Я, да?
0: Да.
1: Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». Они с вами в пятом классе, мы одну делили парту на двоих. Вы тогда не разделили робких трепетных желаниев моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница. Когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
4: А ты есть на одноклассниках? Честно.
3: Не знаю, правда.
4: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
3: Ну да, ну не захожу, да.
4: И меня нет.
3: Нюш, давай ты.
5: У меня опять весьма краткий.
3: Давай.
5: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
4: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
0: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
5: Ой!
3: Нюша, теперь ты.
5: Ай-яй-яй. Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
4: И договор.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
4: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
4: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи. У-у-у!

0: Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Добавьте вашей простуде волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. Пап, ты куда идешь? На работу, отвечает папа. А зачем? Деньги зарабатывать. Марк удивленно отвечает. Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег. Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. Ну что же, поели, попили. Пора и честь терять. Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
9: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван-Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: ваше сообщение, привет, поздравления и шутки в нашем веселом чате. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для мессенджеров наших. Здравствуйте, хочу пожелать доброго утра и хорошего настроения. Написала Олеся просто, лаконично и для всех. Поздравляю всех с Днем России, еще любимую супругу Амельченко Веру Сергеевну и детей Таню, Андрею и Диану. Всех с праздником, прекрасная семья вас с праздником. Сухотин Роман из Химок передает всем привет в город Муром, всем хорошего настроения, и дождик пишет, он нам не помеха. Это правда. Что, уже в Химках дождь идет? Здравствуйте, передайте привет бабушке Вале и дедушке Коле от внука Данилы. Поздравляю нас с 25-летием совместной жизни. Желаю нам счастья, здоровья и любви. Написал Максим, и вместе с ним Гульнара поздравила, собственно, с праздником, да, много раз вам еще по 25. В общем, будьте счастливы, радуйте других своим тандемом и вдохновляйте на крепкие супружеские отношения. Ну и всем остальным тоже напоминаю, ваши приветы, поздравления, шутки, все это принимается в наш веселый чат. Номер един для Telegram, Макс, СМС, +7 915 03 03 567. И теперь мы будем шутить. В финале этого часа рубрика «Ильф Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про студентов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фомина. Фоменко. Пять шуток про студентов.
1: В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги. Студент почитал статусы друзей ВКонтакте и сдал философию на отлично. В студенческой общаге я, конечно, немало всего повидал. Но есть суши циркулем? Хороший студент станет хорошим врачом, а плохой студент – заведующим больницы. Как говаривали в нашей студенческой общаге, мыши – это признак достатка.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ. Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. Мат! Пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать!» Подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер!» Залебезил одноглазый. «Конь так не ходит!» «Пардон, пардон, извиняюсь!» Ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!» «Нет, значит, и не было!» грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!» «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!» «Контора пишет!» сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. «Товарищи!» – заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!» Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянец. 102 770 00 926 61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности офиса. И на сайте jgu.ru.
6: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25

0: 10:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Родители 30-летней Даши так хотели внуков, что запрещали ей ночевать дома.

Ну и вы сегодня, хочется верить, делите свой рай, создаете его и настраиваетесь на этот прекрасный праздничный день. И, кстати, поздравить с этим чудесным праздником, с Днем России, вы можете смело и себя, и близких, и всю страну в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу их на всю страну буквально через полчаса. А еще напомню вам про нашу прекрасную суперигру «Автомобиль за улыбку». Если вдруг в этом 2026-м вы хотите стать счастливым обладателем новенького автомобиля, то скорее заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию, ну и дальше просто слушайте Юмор-ФМ, ловите удовольствие и шутки Николая Фоменко. А после очередной мы позвоним и попросим ее повторить за правильный ответ в моменте, вручим 3000 рублей и пропустим суперфинал нашей суперигры. Все очень легко и просто, для вас совершенно бесплатно и, самое главное, с улыбкой на лице. Ну что же дарит нам улыбки? Конечно же, наш веселый контент. Монолог Михаила Задорнова будет в этом часе. Рубрика «Гол, ой, штанга», там смешные комментаторские ляпы. Будет Джейсон Стэтхэм лично озвучивать свои знаменитые цитаты. Но в ближайшие секунды посмеемся над историей дяди Сережи в рубрике «Биг стендап». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, не? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги, сплошные эти бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее. Просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая, потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят, такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе, стальная борода. А помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты. Я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля. И вот Гуля... Вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Никто не любит меня так, как мой холодильник. Когда он меня видит, он аж светится изнутри.

0: Ну и поделиться своим миром, своими впечатлениями, ощущениями, теплыми, добрыми словами вы можете легко и просто в нашем веселом чате. Пишите нам плюс 7-915-0303-567 и очень скоро озвучу ваше послание. Ну а также в этом часть нас еще порадует монолог Михаила Задорнова. Обязательно здесь будет рубрика «Гол ой штанга». Там комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым. А в ближайшие секунды очаровательный мистер Тестостерон, наш Джейсон Стэтхэм. И рубрика «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если пересолил борщ, значит переборщил с солью. Великий пост, знаешь? Я перепостил. Мосты разводные, знаешь? Я развел. Марианскую впадину, знаешь? Это я упал. Топленое молоко, знаешь? Я утопил. Снег растаявший, знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юмор.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренне.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
9: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
11: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
12: Маша, что за роскошество? Твое блюдо выглядит как будто из ресторана, где бронь за 2 недели.
13: Это спагетти Wellness Макфа из твердой пшеницы со спирулиной, зелеными микроводорослями. Поэтому такой эффектный цвет.
12: О, это что-то на курортном. Что ж, я морально готова наслаждаться.
13: И правильно, спирулина – мощный антиоксидант. Помогает восстанавливаться после серьезных нагрузок.
12: А забеги на шпильках по этажам офиса считаются нагрузкой?
13: С твоим количеством встреч, конечно.
12: Так, я начинаю понимать людей, у которых есть силы после работы.
13: Вот поэтому я и люблю пасту Wellness Макфа. Она идеальна для правильного питания и лучшая основа для полезных блюд.
12: Серьезно, Маш, обычно к вечеру у меня только горизонтальные решения на диване.
13: А в этой пасте белок, клетчатка и твердая пшеница – лучшие друзья девушек в ресурсе.
12: Это уже не ужин. Это грамотная инвестиция в жизнь.
13: И в красоту. Кожа и волосы сразу замечают подарки от спирулины. Аминокислоты.
12: Впервые я ем ужин без угрызений совести.
13: Потому что ты достигла баланс здоровья и красоты. Добавки?
12: Конечно, я и сторис сниму. Девочки, кажется, наконец я нашла своего изумрудного.
13: Полезный ужин. Бесспорно лучший выбор.
12: Стабильный, полезный и ухаживает.
10: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

0: Время ваших сообщений и приветов, и поздравлений, отправленных нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Начнем с послания от Дмитрия. Доброе утро, самое веселое и любимое радио. Хотим поздравить всем коллективам деревни Первый Воин с днем рождения и началом отпуска к директора... Ну, допустим, Юрия Николаевича. Пожелать ему всего самого наилучшего, и, наконец-то, мы сможем отдохнуть. Вся любовь к руководителю вот здесь как раз-таки и была изложена. Есть еще у нас поздравления всех жителей города Дивногорска с Днем города и Днем России. Процветание нашему городу, написал Максим. Я, Варя, передаю привет моей маме Лизе и подруге Лизе. Прекрасно. А можно жене Светлане привет передать? Конечно, можно. Хочу ее поздравить с прекрасным утром и пожелать великолепного дня, написал Степан. Прекрасная жена Степана, Светлана, вам хорошего утра. И скорее, ну, что-то там вкусненькое на завтрак вас точно ждет. Ну и, конечно же, еще больше приветов и шуток пишите нам, отправляйте в веселый чат, в Телеграм, в Макс или по традиции с помощью смс-сообщений. Это непременно прозвучит уже через час. Ну а в финале этого часа монолог Михаила Задорнова, а чуть раньше комментаторские ляпы в рубрике «Гол, ой, штанга».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба — это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз — и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: причинная соображалка у русскоязычного населения существует. За что, за, почему Запад и не очень, так сказать, к русским серьезно относится? Потому что они даже представить не могут себе, что так соображать можно. Живем, конечно, мы по-другому.
1: Это же гениальный случай. Мне где задали вопрос? О, я испытал гордость за Россию. Здесь русских много. Я вас прошу, испытайте гордость сейчас. Так вот, во французской гостинице меня спросили, скажите, почему все клиенты всех национальностей, если что-то случается со сливным бачком в номере, вызывают сантехника? Только русские не вызывают. Только русские. Они сами залезают в сливной бачок. Вы испытываете чувство гордости уже за русских? Сворошат там чего-то? И все работать начинает. Вопрос был задан так, что я гордость за отчизну испытал. Откуда все русские знают устройство сливного бачка? Я не посрамил отчизны. Я ответил, у нас в школе такой предмет преподают.
2: Ну, после этой истории уже почти ничего рассказывать нельзя. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты, они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась. И он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе. Сидит мужик со спущенными штанами. И его поливает душем. Последнее. Москва, мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ, надпись на стене. Лена, я тебя люблю, Костя. Это не все. Внизу приписка. Костя, ты дебил? Лена ходит в женский туалет. Подпись Женя. И это не все. И третье. Женя, ты сам дебил. Подпись Лена.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: В мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я?
10: Ни в коем случае.
11: Ну что, рискуем?
8: Новые города. Новый сезон.
11: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя программа тренировок на сегодня: жор лежа, присед к столу, тяга к сладкому и суперсет из трех блюд.

0: Самый лучший хит заставляет нас танцевать, ну а самые классные шутки здесь у нас на Юмор-ФМ заставляют вас смеяться. Нам, по крайней мере, очень хочется в это верить. Мы делаем все возможное, чтобы вы веселились каждый день, 24 часа в сутки, ну и, конечно, в то время, когда вы не спите. Ну и, конечно, мы дарим возможность вам радовать друг друга приветами, поздравлениями, признаниями и своим юмором в нашем веселом чате. Отправляйте свои сообщения нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС, номер един, плюс 7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с удовольствием озвучу ваше послание буквально через полчаса. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», там будут лучшие миниатюры, нашу фирменную, любимую всеми не рекламу, ну а прямо сейчас будет народная рубрика «Однажды в России». Кстати, один из моих любимых сюжетов. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют в России. Лучшее. Однажды в квартире.
2: Мам!
3: Ой! Сыночка мой приехал!
4: Здрасте!
2: И Катя, и Катя.
3: Сыночка, ага. Приехал! Есть такой, приехал!
4: Мы, кстати, мы не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок.
2: Да.
3: Ой, дай. Какие там подарки, не нужно мне.
2: Надо.
3: Главное, мам, чтобы вы были здоровы.
2: Надо.
3: Сыночка.
2: Сядь. Ага. В общем, дорогая мама, ты дала мне все. Ты воспитала меня от... До «Добрый вечер», меня зовут Никита. И... Жизнь, да? Жизнь. Поэтому, мама, вот тебе подарок.
3: Да мне?
2: Тебе.
3: Это же iPhone 6C!
2: S.
3: S.
2: S.
3: Ну чё, поздравляю тебя, Катя.
4: А меня с чем?
3: Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит, тебе новый купили. Катя, чё вы ёживаться, а то сейчас и этот заберете, да?
2: Мамуль, что-то не так?
3: Почему? Сыночек, почему? Охренели совсем? Вы что мне фуфло это все время привозите, а? Старое хлам. А вы вот как дома сидите? А слушай, а давай, зай, Никит, а давай, скорее всего, выкинем на помойку. И на помойку жалко. Давай матери отвезем, а? Вы так думаете? Извините, вы, наверное, на радость рассчитывали, а я тут со своими этими претензиями. Куда я пошел? Стоять. Что за коробка? Поставил сюда. Быстро! Ой, это же мои любимые! Вами поношенные вещи!
4: Ой, это очень хорошая курточка.
3: Была 2 года назад. Когда я на тебе ее увидела и сказала, какая хорошая курточка, вот бы мне такую. Маечки эти понавозили размера Катькиного этого, эмочки.
4: С.
3: Да пошли вы со своими С! Разыскались тут. Размер маленький, эти все картинки выцвевшиеся, потрескавшиеся. Тоже мне Rich Beach. Какая я богата, когда у меня HC!
2: S.
3: Заткнись!
2: Ага.
3: Микроволновку тоже забирайте. Между прочим, дверца не работает, я вот так рукой держу. У меня, между прочим, на этой руке волосы уже не растут. Ага. Ко мне он девчата приходят на эпиляцию. Чем они только эту дверцу не придерживали.
2: Хватит! Мы же это делаем не для того, чтобы вас обидеть. Для того, чтобы порадовались, поулыбались. Все понятно, короче. Не нравятся вам вещи, не будем тогда дарить.
4: Извините.
3: Подождите, сыночка, Никита. Ну что ж мы из-за вещей будем ругаться? Ну, честное слово. Ну, перестаньте. Ну, мы же семья одна. Ну, ничего, хорошие вещи еще поносятся. Давайте обнимемся.
2: Давайте.
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Раз, два.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть «Ишак Шеринга» «Веселый осел».
2: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке Ишак Шеринг наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
2: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную, можно на желтый, можно на красный, можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
2: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
1: Федеральная сеть Ишак Шеринга «Веселый осел».
2: Оседлай осла своей мечты. Не
3: реклама! Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
1: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
4: Oh my.
1: А если кто протянет руку за вашими печеньками?
5: Больно-то как? Ёшкин кот!
1: Печенек. Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
3: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
1: Печенек и «Половец». На страже вашего чаепития.
3: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.
6: Уже много лет пытаетесь стать звездой эстрады, но безуспешно.
7: Да, не понимаю, что не так, ведь я прекрасно пою.
6: Вот и причина.
8: Вы слишком прекрасно поете.
2: Приглашаем на высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых.
7: Тех самых легендарных братьев Аблязизовых.
2: О да. Приходите на наши курсы, и вас научат.
9: Петь только гласными буквами, чтобы никто ничего не понял.
2: Петь только согласными буквами, чтобы вообще никто ничего не понял.
9: Петь

0: окончательно...
1: Простите.
0: И главное, вы окончательно перестанете попадать в ноты, потому что ноты — это прошлый век.
2: И я стану сверхновой суперзвездой?
3: Братья Аблязизовы стали

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б. УГРН 100-7-8-3-2-0-48-605-6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
6: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
5: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в город, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
11: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.swellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру. 12+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: Ваше сообщение, привет, поздравления. Начнем вот с такого чудесного послания. Привет, любимое радио. Поздравляю всех знакомых и друзей с Днем России. Всем отличного настроения, хороших выходных и только позитива. Сергей Матвейчук из города Борисоглебск отправил такое послание. Прекраснейшее сообщение. И вас, Сергей, тоже с праздником. Всех с праздником, а мы едем в деревню. Всем прекрасных выходных. Привет Ильнуру, Гульнаре, Карине и Есении от Лили. Еще одно поздравление с праздником и отдельно просит поздравить Сергея Вац из города Керчь. Желаем крепкого здоровья и сил на работе. Коллеги поздравляют, возможно, и с каким-то другим событием, а не с Днем России. Ну и с Днем России тоже. Поздравьте, пожалуйста, мою самую любимую, красивую жену Александру с днем рождения. И снова с 18-летием Славик написал. Ну, сколько же любви в этой прекрасной смс-ке. Привет, с Днем России, Наталью Асташову, Любовь Рожкову, Прокопьеву Надежду и Наталью Васюкову. Сидим на даче. Видимо, отмечайте. Вам хорошего отдыха, прекрасного настроения. Всех с праздником. И с праздником можете поздравить друг друга и вы. Просто напишите в наш веселый чат плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС. Ну, а мы будем шутить традиционно. Анекдоты Игоря Маменко скоро, чуть раньше Лига городов для вас.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Девки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Тима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, дурица, она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки!
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь что? В фабрике звезд был сын. Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошо. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром!
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Чукотка, суровый край, на улице минус 53. Русский водитель везет полный грузовик водки. Чукотский поселок, на свадьбу, Чукотский поселок Черноморец. Настроение хорошее, полиции нет, на приборную доску прямо ноги сложил. Едет, что-то поет. Впереди красота, то ли северное сияние, то ли чукчичу. Мы подожгли по пьяни, неизвестно. Он едет, вдруг машина встала, замерзла солярка. Мало чего понимаю, он бедолага выходит, берет этот ручной стартер, судорожно пытается завести. Вдруг чукча откуда ни возьмись.
2: Добрый водитель.
1: Он говорит, добрый. Я бы не сказал, что добрый. И крутит дальше. А чё к тебе поможет? Если два слова скажет, и Васина поедет. Я тебе два слова, ты мне две бутылки водки.
2: Бартер, бизнес.
1: Иди отсюда. Я тебе за две бутылки водки сейчас в стратосферу слетаю.
2: Я знаю, но машина не заведется. А так,
1: иди отсюда. А Чукча все еще здесь. Чукча сейчас два слова скажет. Ладно, жди. Он понимает, что вариантов у него просто никаких. Он, бедолага, лезет в кузов, достает две бутылки водки. Замерзшими руками отдает Чукче. Говори твои два слова. Чукча водку в капюшон положил. Трактор надо. Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним. Любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит: «Нет-нет, это для лица!»
3: Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда, блин.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
5: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Чем только чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
12: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
14: Наелся ли я?
15: Ни в коем случае.
16: Ну что, рискуем?
13: Новые города. Новый сезон.
16: Поехали.
13: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: столице в полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

0: мне очень хочется верить, что вы сейчас чилите, отдыхаете и наслаждаетесь именно там, где вам хочется. У себя в городе, так пусть будет так, в огороде, ну и тоже замечательно. А если вы где-нибудь в путешествии автомобильном, так и славно. Кстати, если у вас нет машины, а вы очень ее хотите, то заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, чтобы мы смогли до вас дозвониться, а дальше просто слушайте Юмор ФМ и запоминайте шутки Николая Фоменко. После очередной мы позвоним и попросим ее повторить. За правильный ответ 3000 рублей в моменте отдадим и пропустим суперфинал. Но в суперфинале подарим прекрасную возможность выиграть новенький автомобиль. Все очень легко, просто. Для вас совершенно бесплатно, самое главное, с улыбкой на лице. И если ваша фотография уже есть в нашем улыбайзере, то будьте внимательны. Очередная удачная шутка прозвучит уже очень и очень скоро. Просто не пропустите ее. Ну и не пропустите возможность порадовать друг друга приветами, поздравлениями. Тем более сегодня есть чем поздравить. Мы отмечаем День России. Наш веселый чат для ваших добрых слов. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС. Меня зовут Яся Богачева. Озвучу ваши послания. Включу монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ответ на вопрос Сати, он сделает это с юмором, и в ближайшие секунды любимую народную игру, тот самый КВН. Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
2: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
3: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
4: Я вас в рай не пущу.
3: А ты, собственно, кто?
4: Апостол Петр.
3: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
4: Какому человеку?
3: Я сейчас позвоню самому.
4: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
3: Вчера.
4: Что вы там делали?
3: Ленточку перерезал.
4: Зачем?
3: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
4: Ну, люди?
3: Люди, вот! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
4: Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
3: Это не взятка.
4: А что это?
3: Это суточная.
4: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
3: Я тоже.
4: Что вы тоже?
3: Спасал.
4: Кого?
3: Своих детей.
4: От чего?
3: От Геленджика.
4: Я вас все равно в рай не пущу.
3: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
4: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
3: А из осуществимых?
4: Слушайте, что вы от меня хотите?
3: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
4: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
3: Намек понял, сейчас позвоним.
4: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
3: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
4: Я тебе верю.
3: Апостол верит, и люди поверят.
2: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
0: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо,
4: вот
0: спасибо.
4: Там слезу пусть.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Бабіль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор ФМ, а это значит, стартовал новый игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А это значит, что у одного из участников сейчас появится прекрасный шанс забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры. Но в суперфинале уже полноценно побороться за новенький автомобиль. Может быть, Лубайзер сейчас выберет вашу фотографию? Если, конечно, вы ее загрузили. Если вы этого еще не сделали, на сайт веселорадио.ру заходите, загружайте свой снимок, оставляйте номер телефона, ну а дальше просто прибавляйте громкость. Это очень приятно, очень весело, совершенно бесплатно, а самое главное, с улыбкой на лице. Ну а если ваша фотография вертится в нашем улыбайзере, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: Широкая улыбка Игоря из Москвы выбрана нашим улыбайзером. Этому очаровательному мужчине мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить шутку и забрать свой приз. Набран номер телефона Игоря, звоним в Москву. Как только пойдут гудки, переверну песочные часы, будет 30 секунд у этого очаровательного, кстати, мужчины, сидящего, кстати, в автомобиле. Но, может быть, это не переднее сиденье, а заднее. Возможно, он как пассажир, а в этом году сможет выиграть свой собственный. По крайней мере, такой шанс у него сейчас точно есть попасть в суперфинал нашей суперигры, чтобы там уже и побороться за новенький автомобиль. Песочные часы перевернуты, 30 секунд отмерены. Время есть у Игоря. Здравствуйте, Игорь из Москвы. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Юмор ФМ вас слушает вся страна. Алло.
3: Здравствуйте.
2: У вас там как-то шумно очень.
3: Наверное, по громкой связи просто. В машине еду.
2: Так, если вы едете в машине, то, возможно, вы слушали Юмор ФМ и готовы повторить шутку, которая звучала несколько секунд назад в прямом эфире.
3: К сожалению, нет.
2: Ах.
3: Не слышал.
2: Ах, Игорь. Но смотрите, в машине, мне кажется, самое приятное – это слушать Юмор ФМ, потому что с нами весело, с нами приятно, с нами смешно и танцевально, между прочим, тоже. А еще и с нами можно выиграть 3000 рублей в моменте, а в перспективе целый новый автомобиль. Ваша фотография останется в нашем улыбайзере. Есть шанс, что он будет выбирать вас еще раз. Так что в следующий раз, пожалуйста, будьте рядом, включайте Юмор ФМ и не пропустите свою удачную шутку. Договорились?
3: Обязательно, обязательно. Спасибо большое. Всех с праздником, с Днем России.
2: Ура! Спасибо большое, Игорь. Ну и я присоединяюсь всех действительно с праздником, с Днем России. И не забывайте присоединяться к нашей игре. Выиграть машину очень легко и очень просто, а самое главное, очень улыбчиво. Так что сайт веселорадио.ру специально для вас и для ваших фотографий. Ну а эфир Юмор ФМ продолжится. Мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру, ведь суперигра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: всем королевам красоты, королям красоты, смело пишите сообщение. Привет, поздравления, может быть, даже признание отправляйте в наш веселый чат. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Max и даже SMS-сообщений. Ну, а пока вы набираете текст, мы делаем все, чтобы ваши выходные были очень и очень веселыми. Например, включим вам монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, нашего Дениса Клявера. Ну и в ближайшие секунды Сатя с юмором будет отвечать на вопрос.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему он не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут, ну, алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне. Тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза. Он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть. Я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... И еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю. Ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну, так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф, я куда-то еду, там обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
12: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: Время ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний. С Днем России поздравляю семьи Свинаревых и Сосновских, городу Лесосибирску, Гулькевичи, Старый Оскол, где живет наша многочисленная родня. Огромный привет. Вся Россия с Днем России. Татьяна, Сергея, Никита и Семен из Санкт-Петербурга написали это сообщение. Еще одно поздравление всех слушателей. Поздравляю с Днем России. Желаю всем мирного неба над головой. Также передаю привет моему супругу Солдатову Александру. Он сейчас в дороге. Пусть улыбается. Я его очень люблю. Прекрасно. Доброе утро, любимое радио. Поздравьте с днем рождения меня, любимого, и всех с Днем России. Огромный привет всем трудягам, полей, коллегам. Огромный привет Евгений из Саратовской области. Написал прекрасный Евгений, вас с вашим персональным праздником. В хороший день вы родились. Пусть в вашей жизни все складывается здорово, классно, самое главное, искренне и с любовью. Ну и богатство тоже пусть будет, почему бы и нет. Ну и путешествия. В общем, всего-всего, чего вы сами себе пожелаете, вот этого мы вам и желаем в ответ. Всех россиян с праздником. Большой привет любимым сыночкам Егору и Захару от мамы Оли из Новокузнецка. Еще больше ваших сообщений уже через час. Читать их будет Денис Савельев. Ну а в этом часе будет шутить Михаил Жванецкий, а еще чуть раньше анекдотами порадует самый лучший Дэн, наш Денис Клявер. Вас всех с праздником, с Днем России!
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, пол.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Знакомство в интернете.

0: Это такая проблема с любимой женой, ну, почти ничего не получается. Ну, вы понимаете, про что я. Недавно к нам переехала ее мама. Нет, ну, я не против, тещу я просто обожаю и тоже называю ее мамой. Теперь у меня вообще ничего не получается. Врач отвечает: ну, вы так не волнуйтесь, знаете, давайте-ка успокойтесь, попробую вам помочь. Опишите, пожалуйста, как у вас с супругой это происходит. Ну, как, ну, наступает вечер, мы ложимся, я поворачиваюсь на правый бочок и вот, ну, не получается ничего у меня. Ну, понятно. Скажите, а вы не пробовали повернуться на левый бочок? На левый? Простите, доктор, но если я повернусь лицом к маме, мы мою проблему точно не решим. Главное не победа, главное участие. Впрочем, и участие порой совсем не обязательно. Итак, новости спорта. На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в очередной раз не пригласили цыганскую сборную. Но это не помешало цыганским атлетам привезти домой 14 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
1: Самый лучший день.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил, вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал, хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел, вот такой салют. Мало только 30 залпов, 300 залпов давай. На неделю, каждый день, вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил, все наспор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь это, берешь лучка, пучочек в солонку. Он бедный хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери, и запах вместе с тобой. Так же точно, что-нибудь наговоришь, тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня, вот такой сынок. Ничему не учу, сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел. И ты ищи. Глаза веселые. Посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так. Вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, Запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными. Побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой идет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем пока.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Ау Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: российской столице 13:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Народная примета. Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

Пятница – день и без того приятный, а когда в пятницу еще и выходной, это приятно вдвойне. Всех россиян поздравляю с праздником, надеюсь, вы уже оказались там, где хотели оказаться в эти выходные, ну и отдыхаете по полной программе. Денис Савельев с этой минуты у микрофона, добавим в этот день еще больше смеха, конечно же, при помощи лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Так что делайте громче, наслаждайтесь, ну и просто хорошо проводите время. Если есть желание, можем пообщаться. Плюс 7-915-0303-567. Это координаты нашего веселого чата. Приветы, шутки и поздравления туда с большим удовольствием принимаются. В финале часа послушаем проект «Шутить изволите». Михаил Полисемака, как всегда, поделится веселыми историями из жизни известных людей. А вот Николай Фоменко пять раз пошутит про здоровье. Гар Дмитриев тоже совсем скоро здесь появится и расскажет самые смешные детские перлы в проекте «Угарный папа». Ну а начнем мы этот час юмора с проекта «Шутки-песни». Петь и шутить будут Стас Ярушин и Люся Чеботина. Ну а все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что Илья? Что Илья приходил, на любовь и убедил, а вы думали, песня о чем, а?
3: Хорошо.
2: Илья какой, ловкий парень, убедил на любовь. Дорогая, пойми, это жизненно необходимо. Смотри, сейчас нам нужно вместе собраться, да? Как убеждают?
3: Ой, да и нас не убеждают даже.
4: Женщины, не тупите, и машины пощадите, хватит улыбаться, учитесь парковаться.
0: На Юмор ФМ.
2: Кинематограф странный, убогий, безымянный, таким он был когда-то, не думал, что попрет. Ну вот вам Чебурашка, у Спилберга кондрашка, такую кассу он не соберет.
4: Красота твоих глаз, ты их красила час. Губ прекрасных краса, рисовать полчаса. Это было тогда, когда ты собиралась в театр. 3 часа и 15 минут. Собиралась в театр.
2: Говорят, что не курсивом, не курсивом, не курсивом, а капслоком всех он в чате задолбал. Я одна, которая любит выражать свои эмоции капслоком, когда хочу показать свою эмоцию. Одна? Почему все кивнули? Вы никогда, значит, не ругались.
4: Чую, чую, оп, не чую. Нафига я, блин, 2 раза прививался.
2: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
2: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
8: Да я сам решу, наверное.
7: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
8: Сам решу.
7: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Леши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью. В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки: «Неохота». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: Реклама.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0+. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Не могу открыть бутылку. Похоже, виски заперся от меня изнутри.

0: Самое время погрузиться в ваши приветы, шутки и поздравления. Напомню, поделиться ими можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. +7 915 0303567. Выбирайте, куда вам удобно написать. Собственно, пишите и не забывайте подписываться. Привет двоюродным сестрам Масе и Наталье. Они приехали к нам в гости из Ярославля в Новосибирск. И Рик здесь отметился. Ну, ничего себе, какую дорогу девчонки проделали. Хорошего вам отдыха там. От Вадима из Химок привет Андрею. Мы работаем, но не сдаемся. Вот это правильно. Удачи вам, парни. Хочу поздравить любимого мужа и папу Ахова Евгения с 40-летием. Желаем здоровья. Мы тебя очень любим, твоя жена Ира и дочки Катя и Лера. Шутка Викторова вашему вниманию. Один день выходного в пробке в одну сторону, другой день выходного в пробке в другую сторону. В Москве это называется съездить на дачу. Но получается хорошо, что в эти выходные есть еще один день между, в который действительно можно отдохнуть. Ладно. Анна из Петербурга передает привет своей лучшей подруге Оксане. Пусть этот день принесет тебе только приятные сюрпризы, хорошего настроения. От Марии из Перми привет ее подруге Елене и поздравления с юбилеем ей также направляются. Ты в самом рассвете сил, сияй, радуй нас своей красотой, пусть сбываются все твои мечты. Друзья, пишите вы, в следующем часе обязательно продолжим. Ну а до конца этого часа послушаем проект «Шутить изволите». Там веселая история от Михаила Полисимака, через пару минут шутки про здоровье от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать игристым розовым, это йода в организме не хватает или совести?
1: Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор-ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутите, зволите!
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: Шутить изволите?
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов — занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны. В эту субботу ровно в полночь я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
2: Фоменко фейк-радио!
3: Да, детка, именно так.
0: Фоменко фейк-радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красноярская область, деревня Калина.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: 2 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Всегда обращаюсь на «вы» к людям, которые намного старше или толще меня. Трудно не уважать людей, которым я гожусь в дети или в еду.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это то самое время, тот самый час, когда можно и нужно передавать приветы, поздравлять, ну и, конечно же, признаваться в самых теплых и искренних чувствах. Денис Савельев у микрофона, с большим удовольствием на всю страну озвучу ваше сообщение. Ну а написать можно по номеру плюс 7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Главное, когда пишете, не забывайте подписываться под своими посланиями. Заявки на любимые рубрики также принимаются, так что пишите, что хотели бы услышать и на чем громко-громко посмеяться. Давайте посмотрим, что уже имеется к этой минуте. Ольга из Пензы поздравляет маму с днем рождения. Ты мой главный близкий человек на земле. Желаю тебе море здоровья и бесконечного счастья. Вероника Малышева просит передать привет ее семье и поздравить всех россиян с праздником. И от Сергея большой привет жене Надежде и дочке Марине. Мы отдыхаем на даче, всех с праздником и поставьте для нас большой стендап. Поехали!

0: Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
1: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
2: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
1: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано. В самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили. Она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа. Уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***а. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду таким статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону. Если честно, мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом меряем друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу. Я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже... Надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная. Вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты. Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
3: Да.
1: Серьезно. Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная шутка.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
11: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что даже после самого крупного скандала мужья никогда не грозятся уйти к папе?

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну а номер этот не только для сообщений, но и для ваших заявок на любимые рубрики. Присылайте, не забывайте подписываться. Ну и, конечно же, привет, поздравления, пожелания тоже принимаются. К тому же, что и поводы интересные, как вы знаете, у нас с вами имеются. Поздравьте, пожалуйста, нашего коллегу ВАЦ Сергея с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья и всего самого хорошего. Подписались любимые мясники из города Керчь. Вот так. Наталья поздравляет всех с днем России. Наталья вас, конечно же, также. Анна поздравляет свою сестру Арину с днем рождения. Желает ей море ярких и позитивных впечатлений. Передайте привет моему мужу Курочкину Сергею и всем нашим друзьям, которые сейчас едут в Оборино. Скоро встретимся. С Днем России. Здесь отметилась Марина. С Днем России Виктория поздравляет свою семью, мужа Дмитрия, сына Романа и дочерей Полину и Дарину. Люблю вас всех очень сильно. Далее тоже поздравления. Старшая дочь поздравляет любимого папу Носова Александра из Ермаковского с днем рождения. С 75-летием, то есть юбилеем даже. Здоровья тебе, долголетия, дальнейших успехов в спорте и во всех твоих начинаниях. Мы, конечно же, тоже абсолютно ко всем теплым словам присоединяемся. Ну и давайте посмотрим в календарь. Сегодня 12 июня, конечно же, отмечается День России, главный праздник нашей страны. Но помимо этого есть еще несколько праздников, которые тоже сегодня хочется отметить. Это День гуляния с воздушным шариком и Международный день дубляжа. Всех, конечно же, поздравляем с этими замечательными событиями. Вы тоже присоединяйтесь. Плюс 7 915 0303 567, а у нас Джейсон Стэтхэм.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 107-8-320-48-605. 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
7: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: хорошие новости ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Да, это час. Привет и поздравления на Юмор-ФМ. Продолжаем общаться, продолжаем наслаждаться любимым юмором. Ну и, конечно же, поздравлять всю страну, всех россиян с праздником. Возвращаюсь к вашим сообщениям. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой супруге Михайлёвой Татьяне. Я ее очень сильно люблю и дорожу, пишет ее любящий муж Александр. Ну и также всю страну он поздравляет с праздником. Ура, ура, ура. Привет моим родным и деревне Долгополье, где я сейчас и нахожусь. Всем замечательного настроения. Здесь Наталья отметилась. Привет Евгению. Я его люблю и верю, что у него все получится. Здесь подписалась супруга Ольга. Наталья поздравляет с Днем России Наталью Асташову, Любовь Рожкову, Прокопьеву Надежду и Наталью Васюкову. Мы отдыхаем на даче. Хорошего вам там отдыха. Просим передать большой привет всем родным и близким людям. С Днем России здесь отметилась семья Орловых. И Светлана из Рязани поздравляет мужа с годовщиной. Дорогой мой, спасибо за каждый год и за твою любовь. Ты моя самая большая удача в жизни. Поставьте для нас что-нибудь смешное. Тот самый КВН, давайте послушаем прямо сейчас.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
3: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко» готовят номер «Яблочко».
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: мы уже здесь.
3: Фонограмма готова?
4: Готова.
3: Поехали.
4: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И пам-пам.

0: Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону, ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Ну и прямо сейчас еще немного ваших сообщений в эфире Юмор ФМ. Напомню, написать можно по номеру +7 915 0303567. Ваши послания принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Всех с праздником, мою семью, жене Марине, сыновьям Андрею и Матвею. Привет. Здесь подписался Григорий из города Балашов. Следующее послание. Хотим поздравить нашу дочку Арину с днем рождения. Желаем ей счастья, исполнения желаний и здоровья. Очень тебя любим. Передайте привет Сергею и Вове. Парни, держитесь. Здесь подписался Николай. От напарника Владимира привет направляется Наталье. И пожелание вот такое. Хорошо перебирай огурцы. Вот так. Алексей передает пламенный привет своим друзьям, с которыми он прямо сейчас находится на рыбалке. Удачного нам улова и поставьте реалити-криминалити.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене?

0: характеру слегка подвыпившего состояния души. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор ФМ.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Передайте привет моему мужу Степнову Павлу. Я его очень люблю, написала Анастасия. Мария Спиридонова пишет: мы сейчас на даче, слушаем любимый Юмор ФМ. Хочу сказать мужу Дмитрию, что я его очень сильно люблю, и сказать огромное спасибо за вчерашний концерт любимого певца. Привет подруге Ане из Москвы. На удачи ей и ее коту. Вот такое сообщение есть. Поздравить мою любимую жену Анастасию и детей Матвея и Софию с Днем России. Здесь отметился Игорь. И Сергей из Оренбурга передает привет своей жене Ане. Пишет: ты мое вдохновение, хорошего тебе настроения и отличного дня. Поставьте задорного. Друзья, ваши сообщения продолжу озвучивать уже в веселом чате. Пишите, не забывайте подписываться. Плюс 7 915 0303 567. Написать можно, конечно же, в Макс. Конечно же, можно отправить сообщение в Телеграм, либо обычное смс-послание тоже принимается по этому же номеру. Давайте еще раз повторю. Плюс 7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. А у нас монолог Михаила Задорнова.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток, и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
1: Михаил Задорнов.

0: Реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет мюзикл.ру». 12+.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Кто это?

0: В российской столице 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Наконец-то чай! Радостно закричала печень и упала в обморок.

0: Почему-то уверен, когда Егор Крид писал эту песню, думал он про ваши самые-самые улыбки. Да, те самые, за которые можно выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Если вы еще не с нами, заходите на сайт веселыйрадио.ру, добавляйте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Играть будем уже в этом часе, так что не проморгайте и не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Ну и, конечно же, повторите ее, когда я вам позвоню. Напомню, за это вы получите 3000 рублей. Заветный билет в суперфинал нашей игры. Денис Савельев у микрофона. Всех с праздником, всем отличных выходных. Продолжаем далее. В веселом чате, кстати, можно поздравить своих родных, близких. Плюс 7-915-03-03-567. Пишите и не забывайте подписываться. В финале час послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Также впереди Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта. А еще послушаем нашу фирменную нерекламу. Ну а на старте часа народное скейт-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Так, я буду севиче, сибаса с авокадо.
3: Янчик, а вот пельменштейны со сметанкой ты не заметила, да? Ну, смотри, или организм прям сильно севиче требует. Просто пельмени же тоже, ну, старались люди, фотографировали.
2: Валера, а что происходит?
3: Да я не знаю. Не, я не знаю, что происходит. В том-то и дело. Но явно что-то происходит, если Набиуллину чаще, чем Сашу Таню по телевизору показывают.
2: Так, все, я поняла. Нам с тобой надо учиться финансовой грамотности. Короче, я увидела в интернете какие-то онлайн-курсы, где обучают тому, как откладывать по 150 тысяч в месяц, если зарплата 7500. И стоят такие курсы всего 70 тысяч.
3: Кто б тебя научил на работу-то устроиться?
2: Чё?
3: Вот это же ты слышишь, вот это же ты слышишь.
2: Валера,
3: почему остальное мимо, Ян? Я знал, что у меня ничего не получится тебя переубедить, поэтому я позвал человека, который знает, что это такое жить с тобой и экономить.
2: Что? Валера! Ты позвал мою маму?
3: Ну, конечно.
2: А что она на улице стоит? Мама!
3: Ольга Александровна, все, заходите, там дверь.
4: А, да. Да.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
3: Присаживайтесь.
4: Я сразу говорю, я ничего заказывать не буду. Я очень плотно поела на свадьбе у сына в 2008 году.
3: Присаживайтесь. А я как раз вашей дочке рассказываю, что да, надо экономить.
4: Да. Яна, Валера прав. Ну, надо экономить, доча, как-то. Я вот не знаю, нас родители учили экономить, да. Вот мне в первом классе ручку купили на все 11 лет, как потом выяснилось, да. У меня в шестом классе паста закончилась, я как дунула стержень. И еще 2 года писала. Вот в наше время, вот там еще, не просто ж блюдо из потрошков появилось, понимаешь? Вот эти пупочки, сердечки, кишочки.
2: Стоп! Валера, если ты меня начнешь кормить вот этой вот всей фигней, я на тебя заяву накатаю, я тебе обещаю.
4: Доча, ну не только же в еде надо экономить. Валера прав?
3: Да прав, да. прав.
4: Вот я все время вещи за сестрой донашивала. У меня первая вещь, только носки появились личные в 34 года. Для меня фраза «я без трусиков» означала только, что старшая сестра еще из трусов не выросла просто, понимаешь?
2: Господи, какой кошмар! Мама, что ты такое несешь, а?
3: Ты тоже давай не отвлекайся. Мама же, ну, не потому экономит, что бедная. Она просто всегда готова дать отпор экономический удару вот этому по ее, как она говорит, гаманку. Ты вот этих бабушек знаешь, которые на похороны откладывают, а потом коснись, у них 7 миллионов под матрасом. Она какие похороны рассчитывала? Что Плещенко лично в яму сказал «прощай, прощай». Блин.
2: Так, стоп, подождите. А как вам такой вариант? А если ничего не случится, все будет хорошо, получается, мы просто будем жить как бедняки. Хотя у нас есть деньги. И потом в старости мы поймем, что мы ничего не видели, мы во всем себе отказывали, мы не путешествовали и захотим это все сделать за один раз. Сразу и умрем в туалете своего собственного клуба в Дубае в платье Dior, обоссавшись.
3: Ольга Александровна, вы что задумались?
4: 12.
3: Что 12?
4: 12 миллионов у меня под матрасом лежит. Доча, а я вот думаю, вот это что ты все перечислила, этих денежки их хватит, как думаешь, а? Валера, ты что наделала?
3: Ты сама этот вариант
4: предлагала. Я вот сейчас что подумала, а? Я за 60 лет ничего вкуснее и красивее квашеной капусты не ела, а? Я хочу в Дубае в туалете обосраться в платье Диор.
3: Нет.
4: Пожалуйста, ну пожалуйста.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: надо считать. В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен всему

0: Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
2: Друзья, очень надеюсь, что эта пятница станет для кого-то счастливой. Да, не просто праздничной, но еще и счастливой, удачной. Кто-то обязательно повторит шутку, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Напомню, присоединиться можно на сайте веселыйрадио.ру. Это просто и абсолютно бесплатно. Заходите прямо сейчас и загружайте вашу фирменную улыбку. Да, участие в игре полностью бесплатное. Ни рубля с вас не возьмем, поэтому заходите и прямо сейчас загружайте ваш фотографию. Улыбайзер уже на низком старте, уже готов выбрать нам очередного игрока, поэтому давайте его и попросим это сделать. 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Но вы только посмотрите, какая чудесная фотография. Кристина, город Электросталь. Давайте попробуем до нее дозвониться. Ну и, конечно же, очень надеемся, что она сейчас на связи, несмотря на выходные. Номер набран. Звоним в Электросталь Кристине, которая, надеюсь, слушает Юмор ФМ и повторит автомобильную шутку. Есть гудки, есть 30 секунд. Ждем Кристину в эфире Юмор ФМ. Добрый день, это суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, это Юмор ФМ, и я надеюсь, это Кристина, правильно?
3: Все правильно.
2: Все правильно. Кристин, как дела, как ваши выходные проходят?
3: Все отлично проходит.
2: Все отлично. Отдыхаете?
3: Конечно.
2: Конечно, супер. А Юмор ФМ сейчас слушаете?
3: Нет, к сожалению, не слушаю.
2: Ну как так? Отдых и без нас, без веселья. Ну, Кристин.
3: На берегу.
2: На берегу, любуетесь красотами, да?
3: Конечно, Подмосковье.
2: Я понял. Ну, в общем, шутку вы нам не повторите автомобильную.
3: Нет.
2: Ну и ладно. Смотрите.
3: Вообще здорово, что получилось вообще позвонить.
2: Да, и смотрите, Улыбайзер может снова вас выбрать. Такое бывает, такое случается. Чудеса, знаете, бывает. Поэтому будем надеяться, что в следующий раз вы все-таки шутку услышите, повторите, заберете 3000 рублей и отправитесь в суперфинал за новым и роскошным автомобилем. Договорились?
3: Да, все, спасибо.
2: Все, Кристин, вас с праздником, вам шикарного
3: спасибо
2: отдыха.
3: Также,
2: спасибо. Включайте Юмор ФМ, слушайте лучшие шутки и песни. Друзья, заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и точно так же, как и Кристина из Электростали, присоединяйтесь к нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Это просто и абсолютно бесплатно.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: С ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
2: А наша вяжет.
3: И неплохо вяжет.
2: И отличные, кстати, веники.
4: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
2: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
5: Вяжем веники!
4: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
6: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
2: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте свяжем и покажем веник.мити.
7: Ваш номер определяется у всех, кому вы звоните?
8: Да, а иногда мне хотелось бы остаться неизвестным.
2: Попробуйте установить наш новый антиопределитель номера «Мистер Икс». И все, вы человек-невидимка.
8: Надо же, как просто и удобно. Большое спасибо.
7: Ну а вам часто звонят с неизвестных номеров, и это вас раздражает?
9: Да уж хотелось бы знать, что за дятел мне звонит в 5 утра.
2: Попробуйте нашу новинку «Суперопределитель номера Жиглов». Он легко определит номер абонента, даже если у него установлен антиопределитель «Мистер Икс».
8: Но позвольте, а как же моя приватность?
2: А для вас у нас уже приготовлен супер-антиопределитель «Бэтмен», который поможет вам остаться инкогнито, даже если у абонента установлен супер-определитель номера «Жиглов».
9: Ну простите, это какой-то развод?
2: Нет, нам просто очень нравятся ваши деньги.
10: Компания «Мобильные прегрешения». Абсолютный лидер на рынке определителей, антиопределителей, суперопределителей и суперантиопределителей телефонных номеров.
7: Вы уже определились? Тогда добро пожаловать на наш сайт alloktoitoyaneponiala.brek.
11: Устали от бачаты? Наскучил контемп?
12: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
11: Мазурка, полька, гопак и краковяк. Веселая кадриль и благородный полонез.
12: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
13: Простите, чего?
11: Пасодобля!
12: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
11: Танцуй, как прапрапрапрабабушка.
12: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы «я скоро вернусь» жена Федора Конюхова собирает вещи и на полгода едет к маме.

На Юмор-ФМ время приветов, поздравлений, признаний и шуток. Напомню, написать можно по номеру плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаются в Макс Телеграм, либо же по СМС. Никита поздравляет всех с праздником, пишет, что он едет домой из командировки и передает привет Саше и Армену. Далее Сергей Матвейчук из Борисоглебска поздравляет всех знакомых и друзей с Днем России. Всем желает отличного настроения, хороших выходных и только позитива. Денис тут пошутил, только в русском языке есть выражение «больной здоров». Кстати, да. Поздравьте моих родителей Дениса, Наталью и брата Артема с праздником. Я их очень сильно люблю, написала Мария. С днем рождения любимого мужа и папу Олега. Здоровья крепкого, успеха во всех делах. Обожаем тебя. Здесь отметились Олеся, Яся и Галя. Шутка Алиса, вашему вниманию. Как понять, что вы одиноки? Подождите, пока наступит август. Если в августе никто не подарил вам кабачок, вы точно одиноки. Следующее послание от Вячеслава. Он поздравляет нашу страну и город Одинцово с Днем России. И отдельно с днем рождения поздравляет Александру. Желает ей здоровья, счастья и исполнения мечты. Привет семье Эрмиш. Ксюша, с днем рождения, счастья, здоровья. И чтобы твои мальчишки всегда тебя радовали, здесь отметилась Вера. Друзья, в финале час послушаем любимые анекдоты. Анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди Лига городов. Буквально через пару минут лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите. Веселый чат. Поделись.

0: Встречайте! Команда «Это они» Тамбов.
1: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас на этой сцене появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления. Представьте все самые приятные моменты в вашей жизни. И умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил

0: Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
1: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, а
0: нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
2: В последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
0: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
3: Когда ты прекратишь уже это все?
0: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
3: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
0: Вот и я об этом, и я...
3: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
0: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа, растяпа!
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это одежда жены выходит из моды.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мотоциклист на огромной скорости убивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живой, сердечко бьется, ну, без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он ее попоил, там побаюкал, ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечко такую маленькую и ушел на работу. Воробей очухался, клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста. Дочка звонит маме, говорит: мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит: ну ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит: да я знаю, что с трупом делать.
2: Сантехника Васю называли фломастером, потому что он работает только тогда, когда его заправят спиртом.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
7: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Да все без... нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ты можешь бесконечно любить, уважать и ценить человека, но все меняется, когда приходит оно. Голосовое сообщение.

0: Три дня выходных – это ли несчастье? Надеюсь, вы уже там вовсю отдыхаете, и отдых ваш проходит на 5 с плюсом. Оставайтесь в компании Юмор-ФМ. Для вас, как всегда, лучшие шутки и песни, ну и, конечно же, только хорошее настроение. Подключайтесь к веселому чату, там можно поделиться своей собственной шуткой, ну и, конечно же, передать привет или поздравить с праздником своих друзей и родных людей. Денис Савельев у микрофона, еще пару часов проведу вместе с вами. Ну и прямо сейчас расскажу, что смешного нас ждет впереди. Ближе к финалу этого часа маэстро Жванецкий и его монолог. Обязательно послушаем. Также услышим анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». И Сатья с юмором ответит на ваши семейные вопросы. Ну а прямо сейчас любимая игра всей страны. Тот самый КВН вашему вниманию. Вы слушаете Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
2: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
3: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
4: А почему вы по-английски не повторяете?
3: You with me used to be together, don't speak and know what you say, so please stop, please play.
4: Так это ж песня.
3: Это молодость.
5: Женщина, а почему туалеты закрыты?
3: Откуда я знаю? Может, мы над городом летим?
6: Женщина!
3: Ой! Господи, напугал мальчик меня.
6: Вообще-то я девушка, если что.
3: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
7: Скажите, а карамельки будут разносить?
3: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
6: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
3: А я певицей стать, кому обиднее?
6: От вас что, коньяком пахнет?
3: И чё? Я, может, летать боюсь.
6: А зачем вы в стюардессы пошли?
3: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
6: Что происходит вообще?
3: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
6: Он даже выпил?
3: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые?
8: Женщина!

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект стол плюс тумба от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, терминатор появился бы намного раньше.

0: Друзья, напомню, что у нас есть веселый чат. Приветами, шутками и поздравлениями можно поделиться по номеру +7 915 0303 567. Ваши послания принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Из юмора в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас Сатья с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы.
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как ей без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все очень просто. Можно на обед, часу до двух. И все. Если у вас хороший, что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор, чтобы если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Том и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я? Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
10: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В этом году в нашей школе вышло постановление, согласно которому физруку, трудовику и завхозу зарплату начисляют в разные дни.

0: веселый чат.
1: Вот и настал тот самый момент, когда в эфир Юмор ФМ врываются ваши приветы, шутки и поздравления. +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас в Telegram Max, либо же по СМС, и не забывайте подписываться. От Ирины привет в город Гремячинск, и вот такое поздравление. Поздравляет она с днем рождения дядю Сашу Головкова. Кстати, не только она, написано сегодня, мы все хотим его поздравить с этой замечательной датой. Ты душа компании и главный генератор позитива. Будь здоров и счастлив. От Алины из города Грязи привет маме и брату, которые делают ремонт. Давайте им силы и удачи, что ли, пожелаем. Шутка Сергея есть. Как научиться готовить вкусно самому? Нужно найти жену, которая готовить не умеет. Хороший совет. Шутка, кстати, тоже ничего. Большой привет огромной стране. С праздником всех россиян. Хочу, чтобы все знали, мой муж Сережа самый лучший. Я его обожаю. Подписала здесь жена Ольга. Привет всему Тамбову. Нам сегодня 390 лет. Это поздравление от Виктора. Тамбову привет, конечно же, отдельный. Владимир шутит. До скелета динозавра опять докопались какие-то археологи. Ну надо же. И привет из Кузбасса. Сегодня к нам приехали в гости дочка и внучка Лиза, а также внук Илья. Мы не виделись 4 года и очень рады их приезду. Вот такое сообщение. Маэстро Жванецкий в финале этого часа. Анекдоты Дениса Клявера через пару минут.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Согласитесь, приятно, да, друзья, когда у вас в магазине спрашивают паспорт. Итак, в магазине. Бутылочку пива, пожалуйста.
3: Паспорт есть? Нет.
2: Тополиный пух?
3: Жара июль.
2: Все понятно. Вам какое? Поговорим о вкусной и здоровой пище. Обычная российская семья садится ужинать.
3: Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
2: Гречка.
3: С чем?
2: С чем я тебя и поздравляю. Друзья, представьте, очень интеллигентный мужчина забирает свою дочку из детского сада, а воспитательница ему жалуется. Игорь Петрович, ваша Леночка меня сегодня послала 3 раза нахрен.
3: Светлана Петровна, говорит Игорь Петрович, ну что, она таких слов не знает, а как получилось? Он говорит, да к чего взяли-то вообще? Да ничего, у нас был полдник, я говорю, Леночка, кушай яблочко. Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как не хочешь, надо кушать, кушай яблочко. Она говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
2: Да не может быть, так сказала? Он говорит, ну конечно, наверное, показалось. Она говорит, я тоже так подумала. Я еще раз у нее спрашиваю, Леночка, скушай яблочко. Она мне так четко говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Не, ну подождите, ну не может, она не знает таких слов. Может, кто-то из детей сказал. Она говорит, послушайте, я всех вывела из помещения и опять спрашиваю у нее 3-й раз уже. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. На что она мне так четко 3-й раз, повторяя одно и то же, говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Ну что тогда сделать с девочкой, понимаете, Игорь Петрович? Он говорит, ну хорошо, конечно же, я поговорю, но неужели вам с первого раза было непонятно, что Леночка не очень любит яблочки?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды,

0: 904. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин».
2: Акция действует до конца года.
3: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Селфи женщины. И я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкрасите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: Хованецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть, по телефону будут договариваться, животы пойдут, общая вялость, дети малоподвижные, мужчины нерешительные, армия слабеет. Эй, а ну-ка давай, я к вам, отказать, как, а так, я к вам, я этот вопрос не решаю, я к вам, это не по моей специальности, не в моей компетентности, с этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная, ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать, хорошо, подождать, хорошо, переждать, не Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль, слабенькие отпадают, гордые валяются, хрум-хрум, косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум, но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной, хлоп на пол, это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у миллиона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге, и жилмассив в одну линию сливается. Отказать, хорошо, отложить, хорошо, переждать, мирово. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, в продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным, мужчины по жарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

0: когда мы были молодыми, выиграть автомобиль за улыбку точно было нельзя. Но времена прошли, все поменялось, и теперь совершенно бесплатно при помощи своей улыбки вы можете стать обладателем нового четырехколесного друга. Все подробности найдете на сайте веселорадио.ру. Заходите, присоединяйтесь и помните, что это абсолютно бесплатно. С вами Денис Савельев. Мы продолжаем. Выходные в самом разгаре, и впереди еще больше лучших шуток и песен. Оставайтесь с нами, делайте громче. Вот, например, в финале часа послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов», где, соответственно, Сергей Бурунов прочитает нам фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Николай Фоменко 5 раз пошутит про супружескую неверность. Давайте дождемся. Ну и, конечно же, насладимся лучшими детскими перлами в проекте «Угарный папа». Между делом заглянем в веселый чат. Там я озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. Кстати, пишите их. +7 915 0303 567. И не забывайте подписываться. Начнем мы с вокального номера от Стас Ярушин, Надежды Ангарской и Елены Борщевой. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин.

0: Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Ну что, давайте.
3: Давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица.
0: Здорово.
1: Поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это? Да. Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают.
1: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
1: А, да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка, не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка, и стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен.
0: Да.
4: На Юмор ФМ.
1: Так, Лен, ну давай ты,
3: давай,
1: что ли?
3: Давай, рискну.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно! Ты прям про российского автопрома
3: пошла. Да, просто. Да.
1: А теперь Надежда Викторовна должна спеть. Вот и села за руль опять. На спидометре 25. Ты меня пожалей, родной. Не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ, а потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вожденье страх, страх вождения, разгона страх и торможения, погололедицы скольжения, я задолбала весь поток, страх вождения, вокруг сплошное раздражение, остановило все движение. Ведь я по МКАДу еду в бок.
0: У меня очень сложная песня, я попытаюсь вам ее донести.
1: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation. And it's getting more and more protest.

0: но нету мест.
1: Это песня про меня в детстве, когда мы переехали, не было места, и меня потом засунули все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. У меня это шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не влетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
2: Так, ну что, вспомнили детство?
3: Давай.
2: Как раз песня в тему тут.
1: Давай.
2: Ты прости меня, малыш. Do.
4: Do hast me.
5: Шутки, песни, плюс.
4: Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
2: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
4: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром?» А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа!
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: «Слишком много возмущений в сторону родителей». В ответ получила: «Дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 120-70-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 года не является. Объявление действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: веселый чат.
1: +7 915 0303567 номер для ваших приветов, шуток и поздравлений. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Главное, при этом не забывайте подписываться. Подчиненные поздравляют своего начальника Николая Николаевича с днем рождения, желают здоровья, счастья и всего хорошего. Привет родителям Николаю и Елене. Это сообщение осталось без подписи. Мария Зобнинска поздравляет с праздником свою семью. Они сейчас на даче, отдыхают, загорают и, конечно же, слушают Юмор-ФМ. Степан шутит. Помню, когда я был еще совсем ребенком, родители зашли ко мне в комнату и сказали, что мне 24, и отправили искать работу. Да, помню. Тяжелое было время, конечно. Поздравляю с Днем России и передаю привет любимому мужу Жене. Это сообщение из Симферополя, но почему-то никто не отметился. Ладно. Огромный привет и хорошего настроения семье Зоркиных, а именно Раисе Ивановне, Елене, Артему и Еве, а также семье Штольцев. Всем позитива, добра и улыбок. От Кати большой привет ее семье, маме Лене, брату Марку, двум сестрам Саше и Ангелине. Я вас очень люблю, скучаю, с праздником вас, мои родные. Ну и все, пожалуй, на этом. Друзья, до конца этого часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Также впереди 5 шуток от Николая Фоменко про супружескую неверность. Ну а уже в следующем часе начнем танцевать. Вам отличных выходных, ну и, конечно же, прекрасного времяпрепровождения.
0: Поделись улыбкой.

0: Клименко. Пять шуток про
1: супружескую неверность.
2: Не так сложно встретить женщину своей мечты, как скрыть ее от жены.
3: Я дарил ей любовь, а она ее передаривала.
4: Она меня ревнует ко всем подряд, без разбора. Даже к тем, с кем я еще никогда не спал.
2: Вот сколько раз вам повторять? Не любовница, а двоюродная жена.
4: И смех, и грех.
5: Это измена мужу с клоуном.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы. Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
2: «Тысяч 70-75.
1: Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
2: «Неужели так много?»
1: — обрадованно спросил Воробьянинов. «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
2: «Как плюнуть?»
1: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках». Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%. Ипполит Матвеевич посерел.
2: «Это грабеж! Средь бела дня!
1: А сколько же вы думали мне предложить?
2: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 тысяч рублей.
1: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
2: «В таком случае, простите, — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
1: «Ага, в таком случае простите, — возразил великолепный Остап. — У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом». Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
2: 20%,
1: сказал он угрюмо. «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
2: 25.
1: «И ключ от квартиры?» Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из 40%.
2: 60 тысяч!
1: — кричал Воробьянинов. «Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер. — Вы любите деньги больше, чем надо».
2: «А вы не любите денег?
1: — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. — Я не люблю».
2: «Зачем же вам 60 тысяч?»
1: «Из принципа». Ипполит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
2: «Тронулся».
1: «Ну, по рукам, уездный предводитель Команчи».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
7: Да я сам решу, наверное.
6: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
7: Сам решу.
6: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Алито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Алито-услуги. Все решается здесь. Подробности на alito.ru. 12+.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Аббат. Дом 1. Огрянь. 120. 770. 0926. 61. Возможно изменение в расписании полета.

шутки и песни. Шутки и танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Возможно, изменение в расписании полетов. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. И инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
2: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
1: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
3: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
8: Категория 16+.
9: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
10: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
11: Наелся ли я?
12: Ни в коем случае.
13: Ну что, рискуем?
10: Новые города. Новый сезон.
13: Поехали.
10: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 20.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил с девочкой в садик в одну группу, в школу в один класс, в институт в одну группу. В одноклассниках смотрю, ей 27, а мне уже 38.

0: Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте. Я часто езжу на поездах, и я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтоб тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурхела, похвала, она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. У них только одно слабое место на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Ну. Я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17 месте из 17 команд. 4 года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17 место. Я спросил у этого футболиста: а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб Ессентуки всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год. Я был на Мальдивах. На острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских. И я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтоб ты такой: sorry, I don't understand. И они такие: а, немцы. На Мальдивах я взял себе тур на яхте. Мы купались с акулами. Акулам, кстати, очень понравилось. У нас на яхте были все русские и 3 женщины-индуски. В индуизме они очень прилично запакованы в одежду. И в какой-то момент они вот так посмотрели. Видят, что все русские. Смотрят друг на друга, кивнули и оголили руки. Смотрят, никто не ругается. Кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают: блин, а прикольно у них тут православие. А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: хабиби, да вообще в курсе, что тут происходит? Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну,
2: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял, пока-пока, увидимся.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на миллион долларов.
2: Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

0: диджей. Humor FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: После окончания курса пекарей всегда выдается корочка. Оптимист на кладбище видит только плюсы. Как говорят каннибалы, в рот мне ноги. Современная стоматология многим не по зубам. У жирных волос есть только одна проблема. Жирный хозяин. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин, построй дом, баню, забор, беседку и наслаждайся бесплатными овощами собственного огорода.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала сами дарят врачам алкоголь в знак благодарности, а потом удивляются, что у них почерк неразборчивый.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Я Сироткина ТК около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал, о случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Реклама. Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
5: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой сочи.
6: Ты мое счастье, веселый.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки –

0: один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился с клещами. У него пальцы как пассатижи. Он вот раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой. Говорит: «Презервативы есть?» Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказа всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимай 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на собеседовании.
1: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
2: Да, да, да. Да.
1: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование — Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации — Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
2: Да, да.
1: Далее, защита степени магистра — Федеральная политическая школа Лозанна, Швейцария.
2: Да, было такое, да.
1: Опыт работы Тесла.
2: Угу.
1: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона. Атомный ледокол Таймыр. Скаутский отдел ПСЖ.
2: Ну еще до Месси.
1: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все... Понятно, да, спасибо вам за уделенное время, мы вам перезвоним.
2: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда я мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
1: А что? Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
2: Не половина, чуть-чуть.
1: А больше, действительно. Смотрите, что это, как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
2: Ну а что я тебе должен был написать, чтобы ты меня взял, а? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хозтоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
1: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
2: Ну почему?
1: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
2: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда, брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да, а брючки за 2500, это, знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая их шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать, но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал, говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючие 2500.
1: 2500.
2: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю, в день.
1: Так, мужик, хорошо, у тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
2: По знакомству? По знакомству. Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтоб взять.
1: И?
2: Не взяли? И дядю уволили!

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
5: Ярко звезды светили.

0: любовь с тобой с первого взгляда. Любовь с первого взгляда.
1: На Юмор ФМ.
2: Вот скажите, а вот согласно правилам этикета, в какой руке во время еды должен быть смартфон?

0: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
1: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
2: Сыночка, ты покушал?
1: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
2: «Эдипов».
1: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
2: Жилой комплекс «Эдипов».
3: Мама, я покушал.
2: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
4: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
5: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
4: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
1: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
4: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
1: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
5: Ну, во-первых, это красиво.
1: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
6: «Дымовуха».
4: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
1: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
4: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
8: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров, яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
4: В знакомой с детства трехлитровой банке.
7: На самых дальних полках.
8: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
4: Уже с активированным углем.
8: Соки и нектары. Осадок.
7: Осадок сладок.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Давайте уже признаем, женятся только те люди, которые так и не смогли найти себе подходящий сериальчик.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Творческое объединение 1435». Московская область.
3: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
4: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
5: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
4: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
5: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
4: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
5: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
4: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
5: Вы меня просто повертеть хотите?
6: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
4: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
6: До свидания, до свидания.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
7: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
8: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
9: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет.
8: Скажите, как стать таким, как вы?
10: Это просто. Запомните мои слова! Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
12: Шлагбаум!
10: Но не сегодня!
11: Да!
10: Вперед на доставку!
11: Да!

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных девушек. И это была лучшая неделя в его жизни.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! Мир знает немало замечательных, даже великих композиторов. Все они попали в историю благодаря таланту и труду. Но также эти замечательные люди попадали и в истории, порой весьма забавные. Несколько таких историй вашему вниманию.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн давал концерт в особняке великой княгини Елены Павловны, родственницы царя Николая I. После концерта знатная хозяйка завела с музыкантом скучный, высокопарный разговор. «Дорогой господин Рубинштейн», — промолвила она, — «справедливо ли утверждают, будто пианистам надо родиться?» «Это правда, ваше высочество», — ответил Рубинштейн. «Невозможно играть на рояле, не родившись». Выдающийся композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин был весьма рассеянным человеком. Как-то он поехал за границу. Во время проверки паспортов на пограничном пункте чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин в это время думал о чем-то своем и не сразу понял вопрос. Чиновник посмотрел на него с подозрением. «Вы не знаете, как зовут вашу жену?» В этот момент в помещение вошла жена композитора, Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней с криком: «Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?» Знаменитый виолончелист и композитор Мстислав Ростропович регистрировал свой брак с Галиной Вишневской. Регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого она выходит замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, регистраторша сочувственно улыбнулась, а с трудом прочитав фамилию Ростропович, сказала ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить фамилию».
0: Шутить изволите.
1: Да уж, Мстислав Леопольдович имел все шансы выйти из ЗАГСа абсолютно новым человеком. На этой позитивной ноте я, Михаил Семенович Полицей Мака, ненадолго покину вас, но обязательно вернусь с новыми историями из жизни знаменитых людей. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: РФМ.
1: Раз-раз-раз-раз работают все радиоприемники страны на Юмор-ФМ. Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио. Начинаем ночной полет в черную дыру юмора в этом часе. Щекотка мозга, химчистка кармы, бесплатная продувка чакр, специально отобранные у наших гостей интервью и немного музыки. Начнем с нее. Остальное сразу же после песни.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ.

Юмор ФМ. Продолжаем разговор. Это Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Вы даже не представляете, что за гость сейчас буквально ворвется в нашу студию. Вот так вот, просто раз и сенсация. Готовы? Ну, естественно, готовы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида Кремнева.
0: Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, мы представляем ее...
1: Не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете? Все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
0: Вот оно что, да?
1: Конечно.
0: Сегодня новые технологии. Значит,
1: ну,
0: да,
1: конечно,
0: и все сегодня уже в едином порыве, все вместе.
1: Конечно.
0: Никто никуда никого не тащит, как говорится.
1: Нет, никого не тащит.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да, это было.
0: То есть вы полюбили?
1: Да, я полюбила.
0: Потрясающе. Ну, каково? Что полюбили человека.
1: Полюбила человека.
0: Не русала.
1: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида. Да. Да.
0: Удивительно. Я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
1: Нет.
0: Я вот что хотел спросить. Ну, вот русалки же есть, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот мы видим ее перед собой сегодня, Ираида. Вот. Ну, если есть русалки...
1: Есть.
0: Значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
1: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
0: Ах, вот
1: ну,
0: оно
1: такая,
0: что?
1: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна. Конкуренция огромная, потому что я, как уже сказала, русалов крайне мало, мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому мне пришлось человек...
0: Вы прекрасно выглядите.
1: Да, но
0: прекрасно
1: я стараюсь, я держу себя в форме, да, но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были и перспективы, и замужество предлагали мне.
0: То есть у вас был русал, который, так сказать, ухаживал?
1: Пара русалов даже.
0: У вас русалов было двое?
1: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
0: Боже, от подруг, от ваших?
1: От моих, да, милых подружек.
0: Может,
1: да.
0: Даже от сестер?
1: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного-немного, да.
0: Но, а да, обычно сколько в русалочьих семьях, так сказать?
1: Ну, человек 12 детей,
0: 12 семьи,
1: это
0: да?
1: Нормально. А 2 русала, соответственно, 10 русалок.
0: Понятно. Обычно так раскладывается,
1: обычно
0: да?
1: Обычно так такой расклад,
0: ребята, а у вас в семье получается, что вот было 5 и все сестры?
1: И все сестры 10.
0: Ага.
1: 10 сестер.
0: 10.
1: Я была 7-я по счету. Да, да, да.
0: Это же счастливое число.
1: Да, конечно.
0: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
1: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда. У них даже по несколько бывает русалок. У нас это... не афишируется, но так получается.
0: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими?
1: С несколькими, русскими... да.
0: Но живут они все вместе или, так сказать?
1: А вы знаете, ну по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
0: Да, русалки.
1: Да.
0: А русалы, значит, позволяют себе все-таки
1: русалы,
0: такое,
1: да.
0: Да?
1: Ну да, они вообще бесшабашные животные.
0: То есть даже животными вы их называете?
1: Да, ну а как же
0: их еще
1: назвать?
0: Ну, мне казалось, они все-таки полулюди какие-то.
1: Нет, ну они, конечно, люди, но все-таки... по нраву, по духу животное, полное животное.
0: Да? Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас. Целуем вас. До новых встреч.
1: Ешьте рыбку. Русалка.

0: на Юмор-ФМ.
1: А давайте продолжать. Здесь, на Юмор-ФМ, Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио. Естественно, я не могу держать в себе эту информацию, потому скажу, они уже здесь. Гости, которых вы ждали в умопомрачительной рубрике.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях, да-да-да, именно тот, о ком вы мечтали, о ком вы часто спрашивали, да, это он, Эраст Эль Граво, он Купидон, разведчик.
3: Здравствуйте,
2: Эраст.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А скажите, а как вы стали Купидоном? Ну, скажите, мало того, я сразу уточню, как вы стали именно Купидоном-разведчиком, да-да-да-да-да.
3: Сначала я просто кидал палки.
2: Кидал палки?
3: Да.
2: То есть у вас есть все-таки какая-то школа, да?
3: Школа есть, конечно.
2: Да? То есть сначала нужно начинается с палок, не с колющих предметов.
3: Маленькие палочки.
2: Да. Мы камешки, сами... может быть, какие-то, да?
3: Мы, нет, мы просто затачивали палочки.
2: Да, затачивали. Ну, то там же и меткость какая-то нужна невероятная просто, да?
3: Конечно.
2: Да, из-за этого нужно как-то, чтобы была точность броска.
3: Абсолютно. Когда вы кидаете палочку, вы даже прямо легко... Забросьте прямо в цель.
2: Вы были отличником?
3: Да, я был отличником. Я кидал палки просто как бог.
2: Как бог.
3: Хочу вспомнить, когда я кидал палочки, это начал я в дупло их кидать. Я сбил одного дятла. Я попал ему, ну не буду говорить куда, дятел сдох. Да, да, ну что делать? А мы на дятлах учимся.
2: Да вы что, вы же не в дятлов кидаете?
3: Нет, нет, нет, конечно нет. Но, вы знаете, дятлы страдают.
2: Страдали дятлы, боже мой, ну жалко птиц.
3: Ну жалко, ну а что делать? Так вот, вот тогда мне вдруг привиделось, что дятел воскрес. Он прилетел ко мне, мы полетаем.
2: И с тех пор вот он все время с вами невидимо, как сказать, летает.
3: Он летает со мной. Да. Ну на самом деле мы не летаем, мы же не собираемся. Самолеты.
2: А что вы делаете?
3: А мы парим.
2: Парим?
3: Да.
2: Ну, подождите, вот интересный вопрос, который мучает наверняка всех наших зрителей, слушателей.
3: Давайте.
2: А каким образом это происходит, парение? Вот каким образом, на каких, так сказать, двигателях происходит вот это парение?
3: Ну, это специальные сопла. Да.
2: То есть
3: это специальные божественные сопла.
2: То есть непосредственно в вас?
3: Во мне, конечно, конечно, конечно. Боже. В каждом из нас, из наших выпускников заряжены
2: божественные
3: сопла.
2: А сколько сопол в каждом?
3: Сопол? Ну, во мне 8. А в некоторых по 12.
2: Доходит
3: до 12? Потому что они не дотягивают. Они не дотягивают, у них не хватает.
2: То есть я правильно понимаю, что в принципе, чем меньше сопол, тем, как сказать, сильнее.
3: Тем сильнее энергия.
2: Да, выхлопная вот эта.
3: Выхлопная энергия Купидона. Конечно, выхлопная энергия Купидона.
2: А минимальное количество сопол какое?
3: Ну, не знаю, ну до 5 доходит.
2: Но у вас все-таки 8 они.
3: А у меня 8. Но я перейду на 5, потому что это экономнее.
2: Ну, мы вам все желаем.
3: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо, до свидания.
3: Всего доброго.
2: С вами была Ирина Рыбладзе, передача «Бои Купидонов», и у нас в гостях был Эраст Эль Граво. А теперь послушаем прекрасную музыку.
0: «Бой Купидонов».

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: Да, это я, Николай. Какой бы вы думали, какой бы вы думали. Ну, хотя, что тут думать. Да, это я, Николай Фоменко. Это же Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Здесь случаются не только Николаи, но и другие выдающиеся представители земной, да и не только земной цивилизации. Пожалуйста, убедитесь сами. И я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому. Зевок и катарсис. Сегодня в программе «Зевун» и профессиональный зевун Аркадий Зан. Аркашенька, я вот что хочу спросить. Все-таки вернуться к этому, ну, этот, так сказать, флешмоб «Зевни с нами», «Зевни вместе», «Зев планеты». Да, «Зевни лучше нас», «Зев планеты». Вот я что хочу спросить. Вот это вот все-таки вернуться к культуре зевания.
2: Конечно, я согласен с вами. Я специально, ведь в моей книге «Зевок как мысль», значит, я остановился на том, что зевок – это вообще как бы передача энергии, да? Вы об этом хотели сейчас мне
1: сказать? Ну, я хотел спросить о культуре зевания, закрывать рот или нет, всего-навсего.
2: Нет, всего-навсего нет. Нет, это не просто так. Ни в коем случае. Никогда.
1: Ну, вот, вы знаете, я вот смотрю, когда девушка, например, зевает, симпатичная, вдруг неожиданно открывает рот.
2: И что?
1: Да, ну и все подряд. Зубов нет, кариес.
2: Это плохо. Это значит, он не следит просто за гигиеной, за своими зубами. Зевуны.
1: Может быть, как-то интеллигентно прикрыть рот?
2: Ну что, это в прошлом, это было в 16 веке, господи. В 16 веке вот это все было, манерность это все. Веером, моноклем, биноклем. Понимаете? Нет, открой свою душу, зевни вместе. Как можно зевать вместе, вот так закрываясь? Это как будто ты украл зевок у кого-то. А это твой зевок. Крой миру.
1: Гордость, твой зевок.
2: Гордость. Ты гордый за то, что ты зеваешь. Больше я вам скажу. Когда целуются зевуны, это же счастье. Слезы на глазах.
1: Потому что зевуны ведь не закрывают рот, когда целуются.
2: Нет.
1: Он открыт у них.
2: Это не только французский поцелуй. Это поцелуй зевуна. Боже мой, сколько эротики в этом. Вы не представляете себе.
1: Ой-ой-ой.
2: Боже мой.
1: Ой-ой-ой.
2: Я даже не хочу сейчас сдаваться, иначе начнется.
1: Понимаю вас. Я что вот что хочу спросить. Вы, значит, зеваете 11 раз в час.
2: Да.
1: Вот сейчас я смотрю на вас, и вы уже за это время, ну, за это короткое время, вы зевнули уже раз, наверное, 18.
2: Да, да я бы сказал, даже уже 19.
1: Это просто показательное зевание?
2: Ну, это не показуха, я скажу. Это называется перезев.
1: Вот оно что.
2: Волнение.
1: Перезев.
2: Нет, вы должны принять во внимание. Мы общаемся, извините. Не каждый. Я прихожу на Фоменко Фейк Радио.
1: Да, понимаю вас, согласен.
2: Меня приглашает Влад Жульпацкий.
1: Да, ну, понимаю вас. Понимаю.
2: И, конечно, перезев. Легкий перезев.
1: Легкий перезев идет все-таки, да?
2: Вот единственное, я вам скажу так. Вот мы затронули любовную, да, так сказать, момент. И зевок. Потом мы как бы, ну, например, зевок металлурга. Это же тоже серьезно.
1: Мы возьмем паузу и вернемся к вам с этим интересным разговором.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
3: Если хочешь танцевать,

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой. Да, все верно. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. Со мной моя коллега Ирина Рыбладзе и ее необычные гости.
2: Зрепирябе.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях сегодня очаровательные совершенно собеседники, специалисты. Напротив меня сидит Истомин Алевтин Аркадьевич, ученый-исследователь малого респираторного шквала. Здравствуйте,
4: Алевтин Аркадьевич.
3: И рядом со мной сидит Наум Георгиевич Зотко, ученый, также исследователь малого респираторного шквала.
4: Здравствуйте.
3: Наум Георгиевич. Здравствуйте, дорогие.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот, наконец-то, может быть, мы сегодня узнаем, есть ли отличие между зыбью и рябью. Я так полагаю, что вы про эти две, так сказать, стихии знаете все, правильно?
5: Субстанции, да?
3: Ну вот, расскажите, рябь – это предтеча чего-то, зыби, например, или наоборот, или зыбь – предтеча ряби?
5: Алевтин. Пожалуйста.
4: Ну, вы знаете как? Дело в том, что ведь как пришло все.
3: Вот как?
4: Создалось впечатление сначала. Ну, вот вы знаете как? Вот люди, были люди, и вот вдруг люди вдруг стали замечать. Да, еще из древних времен
3: да-да,
4: вдруг стали замечать. Ну, вот, предположим, вы берете камушек и бросаете его.
3: Куда?
4: Ну, в воду. Просто в воду.
3: Неважно, река,
4: в озеро, в море, в пруд. Неважно, просто бросаете его. И вдруг ни с того, ни с сего вы видите, как начинаются круги по воде. От того, что туда убыто,
3: да? Да.
4: Ну, эти круги по воде, которые называются рябь.
3: Это рябь.
5: Вот
3: круги
5: – это рябь.
3: И все, да. Я поняла. А слушатели, зрители, внимание.
4: И вот с этого момента, с этого, предположим, броска и начинается полное изменение временного и пространственного континуума, если вы задумываетесь. Вот представьте себе, как, например, на воздух влияет рябь. Вот ее не было, было все
3: вот
4: ровно.
3: Не было,
4: вот
3: бросили.
4: Вот это воздух.
3: Да.
4: Вот это вот. Вот вы бросили сюда. Ха!
3: Ха! Да? Да. А это зыбь.
4: Да подождите.
3: Извините, но я...
4: Вот просто... рябь.
3: Это рябь, я поняла.
4: А воздух-то начинает вибрации.
3: Да.
4: Вы понимаете, что рябь является предтечей чего-то огромного. Какой-то маленький человек кинул маленький камень.
5: Да.
4: А около берегов Антарктиды началось цунами.
3: Да вы что?
5: Да
3: не может быть.
5: Да.
3: Подождите, это все значит, вот это рябь. Вот, извините, чтобы уточнить, чтобы все поняли. Бросаем камушек, неважно куда. Озеро, река, море, океан. Бросаем камушек. Начинаются круги. Круги – это рябь. И с этой ряби, и даже если в лужу бросить камешек, получается так, правильно? То где-то случается стихийное бедствие.
4: Ну, не только про стихийное бедствие, говорю, про полное изменение ситуации. Вы подумайте.
3: Геополитическое?
4: Конечно.
3: Да вы что?
4: Это все. Просто все.
3: То есть все эти дефолты, пресловутые вот эти...
4: Конечно.
3: Вот это
4: экономика, вверх-вниз, конечно.
3: Это все...
4: Люди, убийства, войны,
5: да.
4: Все, пожары.
5: Да.
4: Конечно.
5: Да.
3: Так всему
4: голова кто?
3: Рябь. Спасибо вам огромное, Наум Георгиевич.
5: Да,
3: Алевтин Аркадьевич, спасибо.
4: Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вот такие истории случаются в нашей вселенной. Да что там во вселенной? Здесь, в эфире Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. С вами был Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. А теперь спать!

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Удивительно, но с командой загрузить папку лучше всего справляются дети.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да нет. Сильно влюбился, знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно влюбился, в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь 3 дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло, я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтобы хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждый день будешь думать, да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый — подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот «Отдай». Я тебе там босоножки дарил, отдай. 1800, отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Чтобы что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала: Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период, пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал и заткнулся. Я смотрю на него и думаю: дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. 4-я стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют своя. У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его мой называет. Мой. И ходят вдвоем два местоимения. Мой и своя. Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Или то мой, своя и эти идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь, да с твоей лежу, пока моя уехала. Девчонки, не разбивайте пацанам сердца. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир – русский язык, а ты в нем – ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Дашенчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений. И они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
3: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на праздниках, так надейтесь, что до вас очередь-то и не дойдет.

0: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывает в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень, очень стараются.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в учительской.
1: Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи Педагогали. Да. Ну что, что опять случилось? Давайте, что случилось?
2: Что случилось? Мы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
3: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации и, возможно, могла стать заслуженным педагогом Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно? Все.
4: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять
3: да
4: надо,
3: это
4: что ли?
3: Здесь при чем?
4: Сразу увольнять?
3: Тихо!
2: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
3: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
2: Что?
3: Это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная.
2: Зиночка!
4: А что?
2: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
3: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Ха, как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
4: Что?
3: Видели?
4: Что?
3: Видели?
4: Что?
3: Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
5: Ты я-то что?
3: Я
5: что?
3: Вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
5: Что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
3: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
5: Что?
3: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Ну, благо, вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
5: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
3: Так, все, все. А с вами, Зоурбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
5: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
3: Уважаемый Ивлеев, Зоурбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны, понимаете? Еще лишнее внимание привлекать? Нет, это не для нас, все.
5: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
4: Физкульт, пока.
0: Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 2 часа ночи. Резкий стук в дверь. У меня от неожиданности чуть перфоратор из рук не выскочил.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда... Первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
2: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычуганского самокатного завода.
1: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
2: «Три дебила» — это сила. Не реклама!
3: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнеперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
4: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
5: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
4: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
3: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!
6: Зевота, зевота. Сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на...
7: Так, хватит. Хватит бороться с зевотой дедовскими методами. Попробуйте нашу новинку. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка Ганнибал Лектор.
6: Ганнибал Лектор? Что-то знакомое.
7: Еще бы, ведь это просто находка для всех, кто зазевался.
5: При первых признаках зевоты срочно закрепите наш фиксатор на вашей голове.
7: Всего 4 ремня, 3 карбоновых скобы и удобная система регулировки на 16 ультралегких болтах.
6: Постойте, а выпить, покурить, покушать?
5: Вот, именно поэтому фиксатор подбородка Ганнибал Лектор так популярен среди тех, кто решил отказаться от вредных привычек и радикально сбросить лишний вес.
7: С ним вы навсегда забудете, что такое зевать, пить, курить и говорить. Давайте-ка примерим. Ну, что скажете? Совершенно согласен.
5: Универсальный антизевотный фиксатор подбородка Ганнибал Лектор действительно работает.
7: Ждем ваших заказов на сайте молчаниеягнят.рф.
5: Ганнибал Лектор.
7: Покупай и не зевай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот так иногда приходишь домой с работы, а там твоя жена весь день сидела в интернете и поняла, что у вас проблемы в отношениях. И сейчас она тебе все объяснит.

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
2: Добрый день. Бургер заказывали?
3: Да.
2: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально идиот.
8: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Няга, блин.
8: Да посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
8: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наш американский супергерой. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
8: Трансформер.
5: Майдадыр.
8: Трансформер. Это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
8: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
9: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Типичная ситуация. Хочешь проверить, знает ли он, когда годовщина ваших отношений, а он и не знает, что он в них состоит.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит своему другу. Как дела? Говорит, да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот, были какие-то вещи, недавно проходят, и я уже забыл. Он говорит, у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я его через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Говорит, слушай, познакомлюсь с доктором. Говорит, да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Говорит, доктор, что ли? Ну да. Который меня вылечил. Ну да. Ну есть фамилия у него. Так, сейчас скажу, давай. Как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово, шипы у него такие еще. Говорит, Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил? Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает, а что ты мне ничего не предлагаешь? Водитель говорит, выходи за меня. А, ну да, говорит, ты завтра на Киркорова пойдешь? Он говорит, да не, у меня ни ружья, ни лицензии.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.
3: Рассветом души наши ближе. Нам друг от друга сносит крышу.
0: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Короче, бизнес-план такой. Покупаем яйца по 60 рублей, варим их и продаем по 60 рублей. Навар оставляем себе.